The Jamaican, Huey Lewis Алто на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Мы плавно двигаемся вперед. Будем поднимать руки выше вместе с Ифлароком. Rise Up. Также Galaxy появится в наших динамиках совсем скоро. Кунгс и Тафилус Лондон. Делай громче.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Кейза не может дождаться хитов на Европе Плюс, и я вместе с ней. Боб Синклер на фите, I Can't Wait впереди. Feel It Still, Portugal The Man, Bruno Mars также появится у нас в плейлисте. I Just Might совсем скоро, не пропускай.

0: на Европе Плюс, 4.50 в Москве. В финале этого часа Swanky Tunes появится Fix Me. Сразу после Talk to You Later. Holy Moly в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Лучший дебют по индиях Чой Мод Шаде. Мощный взлет Доминик Файк Baby Doll. Выше всех Teddy Swims Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Swanky Tunes, Reagan, Fix Me на радио номер один в России. Это утро начинается, и мы летим в него смело, быстро, с улыбкой отправляемся к хитам.

0: В Москве 5 утра. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем. Европа плюс.
0: Вот и вторник наступил. Да, я всех горячо приветствую. Это крутой подъем. Европе плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Прекрасный день сегодня, 9 июня 2026 год на календаре. День друзей, день мыльных пузырей. Если это объединить, что получится? Получится друзья, которые пускают мыльные пузыри. Наверное, ну пускай будет так. Насколько я креативен, это мы уже потом оценим в любых наших социальных сетях. Добавляйся, пиши комментарии в группе ВКонтакте Европа Плюс. Тебя ждем на нашем сайте europlus.ru. Тебя ждем вообще везде, где хочешь. Мы открыты для тебя. Я что хотел сказать. У нас большие планы на это утро, как и всегда. Случится игра Hit to Go. Это означает, что в один из треков я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь его, запоминай песню, дозванивайся, говори мне ее название и забирай подарок от Европа Плюс уже утром в этот вторник. Это же прекрасно, прекрасно. В общем, жду. Будь внимателен. Что еще? Гороскоп, конечно, случится с нами. Новости, самые ближайшие, самые утренние от меня. И елка тоже споет проще, как и Super Monkeys чуть ранее Амстердам. И прямо сейчас Алекс Борн, Fever Dream в твоих динамиках.
2: Крутой подъем.

0: Крутой подъем. Европа
1: плюс. Ночные перекусы и постоянный стресс уничтожают ЖКТ. Да, кто бы мог подумать, доказали ученые. Эксперты проанализировали данные 15 тысяч человек и пришли к выводу, что поздний ужин сам по себе, внимание, безвреден для желудка. Однако в сочетании с постоянным стрессом пищеварение начинает сильно страдать. Такая привычка приводит к дисбактериозу, проблемам со стулом и разрушению микрофлоры. Заедание проблем горой вкусняшек перед сном только подрывает здоровье и ухудшает качество жизни. Врачи советуют наладить режим питания и меньше загоняться. Подождите, то есть просто если я ем поздний ужин, сам по себе безвреден, да? Так получается, а если я люблю ночью поесть как слон просто так, и у меня нет никаких проблем, так это нормально? Это безвредно? Так это хорошая новость. Получается, летом все себе позволяем. Ну, только если вы стресс никакой не заедаете. Шангай впереди на Европе плюс. King of the Jungle сразу после Феликса Яна, Софи Элис Бэкстер. Ready for your love в твоих динамиках. И не забывайте, у нас hit to go. Совсем скоро ищем сигнал крутого подъема на Европе плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

0: Тайм Импала и Дженни Дракула на Европе Плюс. 5:20 уже в столице. Гороскоп впереди. До этого Green Day, Boulevard of Broken Dreams, также Avalon Rockstone, Vertigo.
1: Реклама.
2: Куда поедем в следующие выходные?
1: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
1: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

Ну что, советы вселенной на этот вторник. Погнали, гороскоп к этому подъеме на Европе Плюс. Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают. Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло. Близнецы, ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий. Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им показать. Львы, стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину. Девы, не замыкайтесь в себе, ведь многим действительно интересны ваши проблемы. Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы. Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям. Стрельцы, им придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными. Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные эмоциональные покупки. Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения. Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры. Вот что говорит нам вселенная. Впереди Hit to Go, сразу после Baby Rex и Faceless, New Religion и Mark Dunn вместе с Джованни Ричи успеет прозвучать Love Me Die прямо сейчас.

0: Москве. Кажется, самое время сыграть в Hit to Go. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. Может быть, даже подарочек унесешь с собой. 495-745-6565. Жду звонка.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две упаковки полотенец Рейна по 88 рублей 99 копеек и получите третью в подарок. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
1: Крутой подъем.

0: Go.
1: Ну что, заберет сегодня термобутылку Европа Плюс Вадим или не заберет? Это мы совсем скоро и узнаем. Вадим, привет!
2: Доброе утро. Доброе утро, Европа Плюс.
1: Доброе утро. Так, ну и чего? Что у нас на календаре 9 июня? Рассказывай, как дела твои, как начался твой первый летний месяц в этом году?
2: Ладно, хорошо начался. Работаю.
1: Прекрасно.
2: Работаю, встаю рано, включаю Европу Плюс сразу же в 4 утра.
1: Ой, хорошо, потрясающе.
2: Наслаждаюсь хитами.
1: Вот это здорово. Вот, Вадим, ну сразу же вот хочется тебе просто так уже подарок отдать. Но все-таки сыграем. Давай попробуем, ты готов?
2: Готов.
1: Окей, два варианта. В каком из них был спрятан сигнал крутого подъема сегодня? Может быть, это песня Vertigo, Волн Рокстон? Или это трек Феликс Яна «Ready for your love»? I'm ready for your love.
2: Второй вариант.
1: Слушай, ну я тянуть не буду. Конечно же! Абсолютно верно. Термобутылка твоя, Вадим. Ну я поздравляю. Ну и у нас сколько времени еще? Сколько лет еще впереди? Какие планы? Чем займешься? Что будешь делать? Помимо работы, может быть, какая-то поездка, куда-то какой-то поход, какое-то блюдо новое попробовать, что-нибудь такое. Есть или пока еще не набрасывал график планов интересных вещей?
2: Михаил, знаете, у меня, ну как бы работа. И вот у меня отпуск 15 июля до 15 августа. Вот. Планы на рыбалочку.
1: Ой, красота. Красота.
2: Шашлыки и все дела.
1: Замечательно. На самом деле, не так много осталось. Вот уже 15 июля, это уже совсем скоро. У меня в конце июня. И как раз, ну, примерно до серединки июля. Ну, даже чуть раньше. Поэтому сначала я скажу, а потом ты, Вадим. Эти аплодисменты для тебя. Это была победа еще раз. Да, спасибо тебе за это утро. Классного настроения желаю. Пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо вам. Всем россиянам счастливого лета.
1: Тепла, это точно.
2: И всего хорошего.
1: Точно. И пускай оно будет медленным в этот раз. Да, потому что бывает, оп, моргнешь, и лето пролетело. А тут попробуем наслаждаться каждой минутой. Леони и Калм Скотт впереди будут наслаждаться вместе с нами с треком «Stay». Также «Don't Wanna Go Home», «Медуза» и «Генри Гамомил» в твоих динамиках прямо сейчас.
3: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Привет, goodbye. И также в финале этого часа Heal My Heart послушаем Man Back, You Not Us. Никуда не уходи, впереди целое прекрасное утро вместе с хитами, вместе с новостями и подарками. Все это специально для тебя.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И

0: лошадиные силы от 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступны в комплектации премиум. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

goodbye говорить еще не время. Глен Моррисон на радио номер один в России. Говорим hello этому вторнику, этому утру на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки.

0: 6 утра в Москве. Между прочим, Павел Бесенин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Ты уже решил, что будешь делать на длинных выходных?
0: Я еще не... А у нас длинные выходные.
1: И короткая рабочая неделя.
0: Паш, я каждый раз влюбляюсь в тебя, когда ты мне сообщаешь такие новости. Такое вот так происходит.
1: Пока ты находишься в состоянии шока, россияне рассказали, что они собираются делать в третий выходной. Ну, не только на этой неделе, а в случае, например, появления четырехдневной рабочей недели на постояночке. Так вот, 31% россиян потратят дополнительный выходной на семью. Столько же респондентов предпочитает просто отдохнуть. Еще 15% намерены заняться самообразованием. 11% хотят потратить лишний выходной на домашние дела. Еще 11% опрошенных займутся подработкой. И только 8% наших людей не смогли ответить на этот вопрос. На сегодняшний день введение, кстати, четырехдневной рабочей недели поддерживает аж 53% россиян.
0: Паш, а ты поддерживаешь?
1: Конечно.
0: И я.
1: А кто не поддерживает?
0: Согласен.
1: Кто эти 47%, непонятно.
0: Трудоголики, усердные.
1: Ну, возможно, это просто еще те, кто не работает. Знаешь, там, детсадовцы какие-нибудь.
0: Понимаю.
1: Да. Еще одна хорошая новость.
0: Так.
1: Россия не будет переходить на шестидневную рабочую неделю.
0: Слава богу.
1: Да, об этом заявил не кто-нибудь, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такие предложения в правительстве не рассматриваются и приниматься не будут. По ее словам, в стране есть трудовой кодекс, нарушать его никто не собирается. Ну, помню, недавно, да, были предложения ввести шестидневочку.
0: Я вообще слабо себе представляю, это какие скандалы потом будут возникать.
1: Слушай, раньше была шестидневка, нормально работали люди.
0: Когда это было?
1: До тебя.
0: Слава богу, Паш, это было до меня.
1: Да, вот теперь хорошо.
0: Да.
1: Пока мы разбирались с выходными, жительница Подмосковья выиграла в лотерею 16 миллионов рублей.
0: С ума сойти.
1: А знаешь, как она это сделала?
0: Понятия не имею.
1: Она рассказала. Она составила карту желаний. Да, на ней был изображен дом, о котором они с мужем мечтали уже давно. Эту самую карту желаний разместили на самом видном месте, то есть на холодильнике. И в день розыгрыша девушка с просони выбрала несколько билетов в приложении, а когда позже увидела сумму выигрыша, то не сразу поняла, что выиграла 16 миллионов рублей. Счастливица, кстати, работает медсестрой в поликлинике и сообщила, что любит выходные проводить с мужем и кошкой.
0: Паш, знаешь, что я понял? Мы все цели и все планы должны размещать на холодильнике.
1: Вот.
0: Потому что это самое частое место, где я бываю.
1: Потому что карта желаний без холодильника не работает.
0: Согласен. Вот там вот стол, там компьютер, все эти бумажки теряются. Вот холодильник.
1: Да.
0: Я же там день и ночь буду видеть все свои цели и планы. Первое... желание больше хитов в
1: так,
0: жизни.
1: Миша, что мы разместим в ближайшие минуты?
0: Рассказываю. Zayn Die For Me сразу после Imagine Dragons Follow You, а прямо сейчас Клан Рассел Райт на радио номер один в России.

0: Красивая работа от Zayn, Die For Me на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно случится гороскоп в этом часе. И также, черт возьми, сегодня тоже с нами произойдет. Поиграем, не пропускай. Lil Wood впереди, The Prick и Робин Шульц на фите, Prayer Inti, также Mr. Know It All от Teddy Swims прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

0: В Москве день начинается. Встречаем его на радио номер один в России. До гороскопа всего ничего. Beautiful Places. Успеем послушать Тиесто и Брианну Грейс. Сразу после Лютера от Кендрика Ламара и СИЗА.
1: Реклама.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49 04 45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!

0: погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают. Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло. Близнецы, ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий. Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им показать. Львы, стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину. Девы, не замыкайтесь в себе, ведь многим действительно интересны ваши проблемы. Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы. Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям. Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными. Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные эмоциональные покупки. Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения. Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры. Вот что советует вселенная. Впереди игра «Черт возьми» сразу после Russian Rowling, Alejandro и Whiskey Pongo. Также I Feel It Coming успеем послушать The Weeknd и Daft Punk на Европе+.
1: Крутой подъем.

0: Панга, Европа Плюс, в Москве уже 6.35, мы начинаем. Черт возьми, 495-745-6565, набирай номер, дозванивайся. Будем играть, будем общаться, 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
3: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Авто Плюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Сяохуа 已经结束了. 中国汽车是认真的.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: чарт возьми.
1: Итак, ну что же, удастся ли сегодня Кристине выиграть мерч у Европа Плюс? Сейчас узнаем. Кристин, привет!
2: Доброе утро!
1: Доброе! Рассказывай, как дела твои, как настроение?
2: Ой, все хорошо, рабочий день, еду на работу, дозвонилась до вас впервые в жизни
1: вот.
2: За 10 лет. Я
1: Вау.
2: Думаю, сегодня надо идти в лотерейном билете.
1: Это точно, это прекрасно. Это вот это самое главное, дозвониться. Самое главное, это, я скажу так, это, наверное, 80% успеха. Остальное уже, там, повезет, не повезет. Мы с тобой сегодня будем играть, черт возьми. Ты, кстати, как, готова? Не готова? Настроена ли?
2: Готова. Настроение боевое.
1: Я подумал, странно было бы, если бы ты сказала, да нет, что-то, давай-ка отложим на следующий раз. Хорошо, все просто, значит, я загадываю в нашем чарте Еврохит топ 40 позицию. Если ты угадываешь, что за песня на этом месте чарта прямо сейчас, все, классный мерч твой. В общем, позиция номер 9. Что за песня на 9 месте чарта? Это может быть трек, который называется Let Me Be от Second Voice. Let me. А может быть, это Bruno Mars и его I Just Might. Hey, Mr. DJ. Два варианта есть, либо Let Me Be, либо I Just Might. Кто на 9 месте? Кристин, что думаешь?
2: Мне кажется, это может быть номер 2.
1: Может быть номер 2. Я принимаю ответ абсолютно верно. Конечно! Это правильный ответ. Действительно, 9 место в чарте Еврохит топ 40. Just Might, Bruno Mars. Уже 17 недель этот человек в чарте. Ну, на то он и талантливый гений, что так долго во всех чартах. Да, причем совсем недавно на одну строчку выше поднялся. Он был и выше, был и ниже. В общем, гуляет по чарту туда-сюда, куда ему только не заблагорассудится. Я тебя еще раз поздравляю, это был верный ответ. Кристин, классная. Классный мерч, суперская футболка от Европа Плюс твоя. Спасибо тебе за это утро. Желаю классного настроения. Еще с тобой услышимся в крутом подъеме. Пока-пока.
2: Хорошего дня.
1: Спасибо. Доминик Фак впереди. Встретит нас с треком Babydoll сразу после Эморио, Фафа Дебелем и Триникс на Европе Плюс.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Вот это стиль, вот это свэг, вот это та музыка, которую нужно включать, когда просыпаешься, чтобы правильно настраиваться на вторник. Европа плюс Доминик Файк, Baby Doll. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Can't Hold Us, Macklemore и Райан Льюис. Сразу после Ашера и Джунгука, Standing Next to You. Ну и бригада У появится здесь уже совсем-совсем скоро.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2. Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Есть просто карта.

0: нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий!
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Can't hold us, Macklemore and Lewis на Европе плюс. Бригада У уже проснулась и пришла сюда к нам. Доброе утро, Вэлла и Кирилл.
1: Привет,
2: Миша. Доброе утро, Миш.
1: Доброе утро.
0: Ну и как вам спалось?
1: Хорошо, мешай.
2: Ну, давай так.
1: Нормально.
2: На всякий случай ответим то, что не спрашивали. Спалось по отдельности.
0: Ну, да, нет, ну я имею в виду, да.
2: А спалось, знаешь, не очень. Спасибо кошке. Она разбудила меня в 3:30.
1: Так мои так же делают. Нормально. Это любовь называется.
0: Да. Мой мейн-кун прыгает на меня и лапы вот так бьет мне по лицу. Я просыпаюсь избитый.
2: Не-не-не, вы не поняли. Вы не поняли. Я проснулся, отправил кошку в туалет, ушел в другую комнату. И она кричала, что что наделал, друг. И она криком меня разбудила, да.
0: Ой, ребят, сегодня будет классный день.
1: Хорошо.
2: Не сомневаюсь, Миша, тебе такого желаем.
0: Да, спасибо, пойду спать.
1: Давай.
2: Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Срок обучения в российских школах менять не будут. Руководство сменилось в компании Apple. И фильм про Майкла Джексона идет на новый рекорд. Далее о подробности. Срок обучения в российских школах менять не будут, об этом заявили в Минпросвещении. Замглавы ведомства Владимир Жилонкин сказал, что у Министерства просвещения на сегодняшний день такая позиция, что 11 лет – это оптимальный вариант. По его словам, Минпросвещение планирует продолжать донастраивать систему образования и федеральные госстандарты в рамках установленных 11 лет обучения. Напомню, ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что домашние задания для школьников должны стать более практическими из-за развития искусственного интеллекта. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они выросли сразу на 20%. Больше всего продажи таких авто выросли у китайских марок, плюс 55% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают аналитики, рост продаж подержанных китайских моделей связан с небольшой долей на рынке, всего 3%. Также на 37% чаще россияне выбирали немецкие автомобили, на 30% корейские, на 24% японские и на 14% российские. Руководство сменилось в компании Apple. Накануне вечером нынешний глава яблочного гиганта Тим Кук попрощался с клиентами и сотрудниками в своем нынешнем качестве. Он провел свою последнюю презентацию программных новинок. Apple показала свежие версии операционных систем для айфонов, айпэдов, умных часов, а также компьютеров Mac и для прочих гаджетов компании. Главной крупной новинкой стала поумневшая виртуальная помощница, которая теперь будет называться Siri AI. Свежие операционки выйдут этой осенью. Биографический фильм «Майкл» обошел «Голодные игры. Сумерки». Лента о начале творческого пути короля поп-музыки, которая вышла при поддержке Европы Плюс, заработала в мировом прокате без малого 900 миллионов долларов. Аналитики говорят, что если лента соберет в прокате еще 13 миллионов, она обойдет по сборам фильм «Богемская рапсодия». Напомню, что, по словам критиков, одной из главных особенностей фильма стало решение отдать главную роль родному племяннику певца Джафару Джексону. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 73 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 85 рублей 28 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 7.03. Всем отличного дня.

0: 7:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Фэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, ну, с днем рождения тебе еще раз.
1: Спасибо большое, да, и тебя с моим днем рождения.
0: Да всех вас.
1: Отвечаем, продолжаем.
0: Втянуты в эту авантюру. Ну, такое бывает, когда ты даже не... Ты еще не понимаешь, что ты втянут во что-то, а ты вот уже во что-то втянут. Вот день рождения Вики — это тот самый случай.
1: И лето — тот самый случай.
0: Лето, да. Ну... Но лето это на втором месте пока что у нас. Сколько? 2 недели мы договорились поздравляться, отмечаться?
1: Да.
0: То есть 5-го начали?
1: Ну, 20-го где-нибудь закончим.
0: Почему не 19-го?
1: Ну, я хочу округлить 20-го. 2 недели ровно мы отмечаем, а на 15-й день перестаем.
0: На 15-й день. Звучит как какой-то народный календарь. А на 15-й день нужно встретиться с родственниками.
1: Нет, а потом там будет день летнего солнцестояния. Да, по-моему, или равноденствие, я все время путаю.
0: Уже?
1: Да, все.
0: Откат пойдет?
1: Уже пойдет откат, да. Наслаждайся.
0: Спасибо.
1: Этими последними денечками светлыми.
0: Спасибо. Ну, еще предлагаем насладиться тем, что и сегодня выходит очередной выпуск подкаста «Личка».
1: Да.
0: Запишем после эфира.
1: Обязательно его послушайте и посмотрите вечером на сайте europlus.ru.
0: А еще сегодня вторник, а уже середина недели. Ага. Коротенькая она. А, с чем мы тоже вас поздравляем. Ну и впереди музыкальная битва. Бригада Music Awards. Они будут.

0: награда у Music Awards.
1: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю два раза сразу. В одном празднике двойное поздравление.
2: Спасибо, с чем?
1: Сегодня, зная твою любовь к футболу, да, и зная твою мечту побывать в Перу,
2: да.
1: День южноамериканского футбола.
2: Ой, обожаю,
1: да,
2: конечно.
1: Да, но там, конечно, это целая религия.
2: Конечно,
1: футбол,
2: да.
1: Поэтому сегодня будем слушать треки, которые так или иначе имеют отношение к чемпионату мира по футболу, который был в Бразилии. Номинация «Всем встать!» Гимн идет. И первое – это Pitbull и Джей Ло. Помнишь, да, 14-й год, Бразилия, чемпионат мира?
2: Да, я помню.
1: В финале позорный проигрыш сборной Германии, да? Класс.
2: Да, я же была даже на Маракане.
1: И как тебе?
2: Хорошо. Маракан.
1: Хорошо. И второй трек Сантана и Авичи. Классный праздник, конечно, да?
2: Шикарный.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью. Бригада!

0: Ройксоп, бригадюны Европе плюс 7.11 в Москве, Вики. Пришло время выяснить победителя номинации «Всем встать, гимн идет».
1: Итак, достаю конверт, скрываю его.
0: А там 59% победителя. И сегодня это Питбуль и Джей Ло.
1: Слушаем.
0: We are one. Поехали.

0: свой кайф.
1: Шаде, Баинди, Акчо и Мот в бригаде Уны. В Европе Плюс 7.18 в Москве.
2: Да.
1: Вики, что будет дальше?
2: Дальше будут прекрасные новости. Я расскажу про новый сериальчик, который появился. Я думаю, что он тебя заинтересует. Ну, я надеюсь на это очень сильно. И еще новое исследование от очень умных ученых.
1: А возвращаясь к предыдущей новости, что-то связано с Вистерия Лейн?
2: Нет.
1: А, нет, ладно, подождем.
2: Вообще не связано.
1: Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Внимание, Магнитогорск. Дилерский центр Регинес Амода Джейку возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. Регинес, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Регинес. Новый автомобиль ждет вас.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе.
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Риальто, бригаде У на Европе Плюс. 7.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Новое исследование. Отцовство заменяет... Замедляет старение мозга у мужчин. В общем, ученые сравнили тысячи МРТ разных мужчин и поняли, что те, кто отцы, их мозг реально моложе, но как минимум на год.
0: Ну, конечно. Так это же... Это давно подтвержденный факт.
1: Да.
0: То есть, когда появляется ребенок, например, сын, ты начинаешь покупать игрушки, которых у тебя не было.
1: Ну, вообще, не так это объясняют.
0: Под предлогом того, что это все для сына. А сыну еще месяц не исполнился, а у него уже есть вертолет на пульте управления. Это же нужно разбираться все заново.
1: Хорошо,
0: новые нейронные связи, мелкая моторика развивается.
1: Ну, вообще, да.
0: Второе развитие пошло.
1: Ну, вообще, да, как говорят ученые, это ежедневная социальная тренировка. И реально, мозг развивается, и мелкая моторика, все, как ты говоришь. И ты социальный такой становишься, тебе приходится общаться с новыми людьми.
0: Да хочешь ты этого или нет, ты социальный. А вот этот вот нетворкинг на детских площадках, хочешь ты или нет, каким бы ты социофобом ни был, не отсидишься ты.
1: Видишь, как полезно получается. Говорят, что вот для сравнения такое же действие у еженедельного спорта. А если заниматься и спортом, и отцовством, то это вообще может стать очень молодым.
0: И очень умным.
1: И очень умным.
0: Ну да, ну хорошее исследование, хорошее.
1: Ну подожди, там очень умным не обязательно, потому что там просто омолаживается мозг. Там не говоришь, что умнее становишься.
0: Ну лишь бы
1: моложе.
0: Обратно в пубертат не замолодиться.
1: Не надо меня обнимать. Я сам решу, мать. Да, вот.
0: Да, спасибо.
1: Милые звуки, да. Netflix превратил Скуби-Ду в сериал. Я не знаю, ты смотрел в детстве Скуби-Ду?
0: Скуби-Ду смотрел, не являясь ярым поклонником, но смотрел.
1: Ну, сделай вид, что являешься.
0: Я обожаю Скуби-Ду, вообще вырос на этих мультиках.
1: Классный, классный, я тоже.
0: Да.
1: В общем, появился первый тизер киноадаптации. Ну, там реально, прям, реально собачий.
0: Кино?
1: Кино. В первом тизере там прям Скуби-Ду, это маленький щенок такой милый немецкого дога. А в 27-м году мы сможем уже увидеть сериал. Мне интересно, как они это будут снимать, потому что, ну, это выглядит как кино прям.
0: А собака там настоящая или...
1: Похоже на настоящую, графика. Да. Похоже на настоящую.
0: Как же она, настоящая собака, будет говорить? Скуби-Ду-Биду.
1: Ну, возможно, она, знаешь, в первом тизере настоящая, а потом ее как-то будут совершенствовать. Не знаю.
0: Вначале она должна полюбить джаз. Скуби-Ду-Биду. И там понесется. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: половина восьмого в Москве. Гороскоп на вторник, 9 июня.
1: Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают.
0: Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло.
1: Близнецы, ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий.
0: Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им показать.
1: Львы, стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину.
0: Девы, нам не нужно замыкаться в себе, ведь многим действительно интересны наши проблемы.
1: Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы.
0: Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям.
1: Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными.
0: Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки.
1: Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения.
0: Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры.

0: Алан Уокер, Бригаде У на Европе Плюс, 7:34 в Москве. Давайте-ка играть в первую мысль.
1: Давай.
0: Просто возьмем, да?
1: Давай.
0: Возьмем кого-то из вас.
1: И
0: кого-то
1: меня.
0: Из нас, да, в частности тебя. И вот все вот это объединим и сыграем в первую мысль.
1: А мне нужен напарник.
0: Или?
1: Или напарница.
0: Или?
1: Или котик.
0: Или?
1: Собачка.
0: Молодец.
1: Попугайчик.
0: Впереди первая мысль, остановись. Звоните.

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс мойка в подарок.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: В «Находке» за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 1 по 10 июня купите 2 пачки неаполитанской лапши от «Доктор Натури» по 59 рублей 99 копеек за 350 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию.

0: 7:40 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Доброе утро, привет. Меня зовут Иван.
2: Привет, Ваня.
0: Ты откуда?
1: Из Нижнего Новгорода.
0: Из Нижнего, прекрасно. Ваня, представляешь, как тебе повезло сегодня, ты играешь с Вики?
2: Да, Ваня, надеюсь, у нас все получится.
1: Ой, если честно, это здорово, потому что я даже не ждал вам дозвониться.
0: Если честно, здорово, что ты так думаешь, Вики, потому что у меня в голове шансов ноль.
2: Не, Ваня, я надеюсь, все сложится.
0: Все точно получится, Вики.
2: Слушай, Вэлла, я ненадолго бегу, потом вернусь.
0: А вернешься? Ты же знаешь, некоторые слушатели иногда интересуются, чем мы занимаемся в перерывах между выходом и в эфир. Кто думает, что мы готовимся к эфиру? Ну, конечно же, нет. Мы ведем высокоинтеллектуальные беседы, и отрывочек одной из бесед мы включим в
2: назначение. Хорошо, Ваня, дальше.
1: Спасибо.
0: Ваня, у меня для тебя несколько незаконченных фраз или предложений. Я по очереди буду тебе их озвучивать. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом то же самое сделаем с Вики, когда она вернется. Но и вот тут мы ждем совпадения. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
1: Да.
0: Поехали. Встретимся у...
1: Озеро.
0: Озеро. Постоянно в голове играет эта песня.
1: Ох, хороший вопрос.
0: Ну, можешь просто...
1: Без понятия. Ну, Король и Шут.
0: Король и Шут, хорошо. Думаю, здесь будет первое совпадение, 100%. Хочу, чтобы я у всех ассоциировался с...
1: Радостью.
0: Радостью, угу. Ты не поверишь, вчера я встретил...
1: Вэлла,
0: хорошо. Угу. Да и последнее. После того случая я больше не играю в...
1: Азартные игры.
0: Азартные игры, хорошо. Ваня, можно расслабиться. Внимание возвращается в Вике. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю...
3: Спать — это вообще что-то невероятное, честно говоря. Я бы всю жизнь спал. Я бы спал и спал...
2: Ну да. Реально, каждый день это обсуждаем.
0: Да, еще вот как круто поесть, да.
2: Как каждое утро с этого кто-то начинает. Да. Ну спать.
0: А потом, если поесть, а потом еще есть возможность поспать, так это вообще какой-то не день, а праздник.
2: А если у кого-то еще смарт-часы, кто-нибудь придет и скажет, а я сегодня спал полных 6 часов.
0: Да. Вау.
2: Глубокого сна.
0: И все в глубокой фазе.
2: Да.
0: Так, ну Ваня молодец, давай с тобой продолжим.
2: Ваня, мне скучно уже, наверное, стало.
0: Поехали.
2: Давай.
0: Встретимся у...
2: У вокзала, почему ты хочешь сказать?
0: Ну, хороший вариант.
2: Вообще был вариант у памятника Пушкину.
0: Я бы сказал, у фонтана. А Ваня сказал, у озера.
2: Вань.
0: Почему-то в моей голове это звучит довольно-таки криминально. Так, дальше.
2: Как будто что-то там будет, да, закрыть?
0: Постоянно в голове играет эта песня.
2: Ой,
0: ровно такая же была реакция.
2: Ну давай Майкл Джексон сейчас играет. Билли Джин.
0: Не, Король и Шут.
2: А, нет.
0: Ну, что-то из Королей Шута. Хочу, чтобы я у всех ассоциировался с...
2: Счастьем, радостью, любовью.
0: Да, радостью.
2: Но счастье, радость, они как бы две сестрички, они двойняшки. Не близняшки, но двойняшки.
0: Ага. Ну, допустим. Ты не поверишь, вчера я встретил...
2: Я встретил... Вэлла?
0: Да. Я объяснюсь. Вообще не подсказывал.
2: У меня были варианты Марина или Вэл.
0: Угу. А ты постоянно меня путаешь. Что Маринка называешь, что Вэлом. Я уж привык. В офисе слышу Маринка, иду на этот звук. Так, победа есть, Вань. Поздравляем. Последнюю фразу добьем.
2: Давай.
0: После того случая я больше не играю в...
2: Домино. Ну, первое, чтобы было.
0: Что-то потасовка во дворе с пенсионерами, да? Так, азартные игры. Ну, домино плюс-минус тоже.
2: Это азартная игра, да.
0: Так, ну... Есть одно совпадение, Ваня. Лови подарок.

0: Miksa i naoborot. Пиз бригады у весь год. Ваня, лови термобутылочку. Поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Звони нам обязательно еще и Нижнему. Передавай привет и помни, встретимся у озера. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока.

0: Бодиток, это Али Фарбен и Ирина Миллер, бригаде Уны, Европе Плюс, 7.48 в Москве. Давайте признаемся, ну, иногда сложно признаться и сказать что-то человеку в глаза. Ну, когда ты видишь, как человек старается...
1: И себя
0: видишь...
1: оценивает по-другому немножко.
0: Да, а ты видишь, что, в голове у него совсем все по-другому, а выглядит все совсем иначе. Поэтому, чтобы не обижать человека, расскажите нам про этого человека.
1: Вот вообще, как нехорошо. Ну вот у нас с моей подружкой из Новороссийска была история. Мы много лет были уверены, что наша подруга невероятно круто готовит. Потому что она нам рассказывала, как она круто готовит. И мы это представляли. Мы даже все как-то неловко чувствовали, что мы не такие.
0: Да.
1: А потом мы лет через 5-6 увидели ее пирожки.
0: Так.
1: До сих пор помню травму.
0: Серьезно?
1: Такие огромные жирные лапти. Я не знаю, как их описать. Это было очень...
0: пироги.
1: Нет, пирожки.
0: Нажили из сала.
1: Вот, поэтому моя подруга думает, что она хорошо готовит.
0: Ух ты как. Расскажите про ваших близких, друзья, подруги, коллеги. Родственники, все принимаем.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум «Технофьюз». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру».
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сберайди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
9: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: 3-чек. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке острая тема. Вы рассказываете о своих друзьях, близких и знакомых. Что они думают, что умеют делать? Ну, вы-то думаете по-другому?
3: Давай.
2: Давайте послушаем.
4: Доброе утро, бригада У. А у меня муж думает, что он шутит хорошо. Мы когда только познакомились, я, конечно, смеялась, как могла. Вот, сейчас уже, ну, как бы открыто говоря, что мимо шутка пролетела. Но он до сих пор уверен, что он хорошо шутит.
2: Ты, конечно, тоже, ё-моё, чего ты? Изворотливая такая, попасть тебе не может шуточка. Но зато у мужчины должна быть цель. Представляешь, цель по жизни рассмешить свою любимую. Да, да, да. Удачи. Удачи.
5: Доброе утро. Если к слову о готовке, то мой мужичина считает, что он прекрасно маринует шашлык и готовит его. Но, поверьте, тонны лука, какие-то апельсиновые маринады, лимонные. Шашлык в итоге получается кислючий. А еще он говорит, что он должен быть с корочкой. И это всегда просто немножко нечто сгоревшее. Но он всегда так горд, не хочется его разочаровывать. Просто говорит, что нет аппетита.
3: А мы надеемся, нет аппетита.
2: Милая, дорогой.
3: Ты знаешь, я поела сегодня перед шашлыками.
2: Не поверишь, опять просто проснулась, есть не хочу. Каждую субботу, когда мы на даче едем,
3: мучить организм.
2: Не понимаю, в чем дело. И у самой в руках пакет доширака. Так, ну и...

0: Финальная история.
1: Доброе утро, любимая бригада У. А у меня есть приятельница. Она недавно переехала в Москву. А, и она всегда рассказывает, что вот я была в таком интересном месте, Ну, я действительно думала, умеет человек находить интересные места. Посмотрела я ее посты, почитала в соцсетях. И эти интересные места, они неинтересные. Они очень странные и даже пугающие. То она в какую-то секту попадет, то в каких-то обществах, зависимых от чего-то людей. Я ей говорю, ну, понимаешь, интересные места умеешь ты находить. Она говорит, я сама интересная, а меня вот это пугает.
2: Ну, это интересно, да, пугающе, но интересно.
0: Как она заходит на собрание. Так, ну чё, ну чё, ну чё, кого верим сегодня?

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Названы регионы России с самыми быстрорастущими зарплатами. Первый носимый гаджет выпустила российская компания «Яндекс». И зумеры придумали, как справиться со страхом свиданий в реальной жизни. Далее о подробности. Названы регионы России с самыми быстрорастущими зарплатами. РИА Новости сообщает о том, что это Калужская и Магаданская области. В первом месяце весны соответствующие показатели в Калужской области увеличились на 31% в годовом выражении, а в Магаданской области на 23%. Хабаровский край прибавил 26%, а в топ-5 регионов с самыми высокими средними зарплатами также вошла Республика Алтай, где средние зарплаты увеличились на 21%. На пятом месте Краснодарский край, Новгородская и Московская области. Показатель у этих регионов прибавил 20%. Россияне стали чаще покупать одежду и обувь за рубежом через сервисы трансграничной торговли. Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли. Как пишут ведомости, общая сумма трат с начала года составила 24,5 миллиарда рублей. Год к году продажи выросли почти на 22%. Эксперты объясняют это отсутствием НДС в трансграничной торговле, что позволяет иностранным продавцам предлагать привлекательные условия. Первый носимый гаджет выпускает российская компания «Яндекс». Это наушники под названием «Drops» со встроенной Алисой AI. Одной из главных фишек гаджета стала интеграция с функцией «Моя память». Алиса на ходу запоминает все, что вы ей говорите, и преобразует эту информацию в заметки, списки дел, напоминания и события. При этом информация будет храниться в аккаунте, и к ней можно будет возвращаться в любое время, просто произнеся голосовой запрос. Зумеры начали ходить на тренировочные свидания. На Западе набирают обороты тренд, когда молодые люди, отчаявшись найти идеальную пару в приложениях для знакомств, ставят лайки людям, с которыми, скорее всего, бы никогда не стали встречаться. Затем они назначают встречу в офлайне для тренировки навыков флирта, общения, а также для укрепления уверенности в себе. Все это помогает преодолеть страх реальных свиданий и позволяет научиться справляться с неловкими разговорами. Эксперты говорят, что такие свидания также помогают избавиться от завышенных ожиданий. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 73,26 рубля. Евро тоже похудел 85,28 рублей. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8:03. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Продолжается коротенькая неделя для всех трудоголиков, конечно, это большое
1: плохая
0: несчастье.
1: Плохая новость,
0: ребята, держитесь. Следующая неделя будет полноценная.
1: Для всех лентяев, любителей лета, прокрастинаторов, новость отличная.
0: Да. Как вы видите, людей из первой группы у нас в коллективе не наблюдается.
1: Да нет, на самом деле, кстати, я обожаю работать. Но летом, летом хочется вот ловить, конечно, солнышко, гулять, воздухом дышать.
0: А если бы, ну вот так случилось...
1: Цвет лица обновлять.
0: Ага, что вот, ну, в пятницу, да, выходной, да? Ну ты же любишь работать.
1: Да,
0: я такие, Вики, а хочешь просто в пятницу так, для души, для себя, побыть, ну вот, диджеем Европа Плюс?
1: Я такая, да, хочу.
0: Серьезно?
1: Конечно, почему бы
0: нет? Ты так говоришь, потому что знаешь, что такого не будет?
1: Да. Да нет, я с удовольствием. Кстати, наш Миша Зайцев, наш коллега, вообще не знал, что пятница нерабочая. Мы сегодня сказали ему.
0: Позвоните родственникам, предупредите.
1: Да, не все знают.
0: Но это попозже. Сейчас есть более важные планы, например, Эвридейка.
1: Да, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Эвридейку в бригаде У на Европе+.

0: Иван Медведев, Ригаде У на Европе Плюс, 807 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку. Чартер ждет. Добро пожаловать на рейс. Музыкальное путешествие отправляемся. Без денег, без виз. Все берем на себя.
1: Ну-ка, давай.
0: Осталось определиться, куда мы летим, Вики. Мы знаешь, куда летим? Ты смотрела «Пираты Карибского моря»?
1: Конечно.
0: Помнишь, как называется пиратский город-порт? Вот где пиратики все обитали. Тартуга.
1: Красиво.
0: Красиво звучит?
1: Да.
0: Представляешь, это невымышленный остров. Ну, не то, что он в реальности город пиратов, но просто Тартуга правда существует и принадлежит стране, куда мы летим.
1: Ой, нет, это сложно звучит. Тартуга. Ну, дай мне подсказку еще какую-нибудь.
0: Ну, очевидно, это какая-то теплая страна.
1: Да, очевидно.
0: Ну, пираты Карибского моря, вряд ли они...
1: ну да, логично.
0: В Баренцево море развязка была.
1: Ну, не знаю, какой-нибудь Мадагаскар, Ямайка.
0: Нет, ну почти. Ну, давай так еще. Один первооткрыватель, когда первооткрыл это место, крикнул «Богатый берег». Он так и переводит.
1: Коста-Рика!
0: Да, да. Летим туда, а там в чартах бурно бой Шакира с треком «Дай-дай».
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Every day-ка. Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Привет.
1: Алло, алло.
2: Наталья.
3: Наталья.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
3: Наташ, а где...
2: Доброе утро.
3: О, вот, я думаю, где-то такие расслабленные Натальи у нас живут. Где ты живешь, Наташ?
2: Москва.
3: Москва, прекрасно.
1: Хорошо.
3: Наташа, ты такой разносторонний человек, я могу тебе сказать. Первые секунды в эфире была одним человеком, потом хоп, и уже другая. Наташ, чем в Москве занимаешься?
2: В данный момент еду на любимую работу.
3: Большая редкость, когда человек использует слово еще «любимое», да?
1: Да.
3: К слову «работа». Поздравляем тебя, желаем прекрасного дня.
2: Привет, Вики, она же любит свою работу.
1: Обожаю. Обожаю.
3: Наташ, у нас для тебя есть одно небольшое, но очень приятное задание. Для начала нужно просто слушать то, что говорит Вики, и как она это говорит, да? Это же большое счастье, просто слушать то, что говорит Вики. И потом будет задание. Но для начала внимательно слушай. Хорошо?
1: Попробуем?
2: Хорошо.
3: Удачи. Вперед.
1: Oops, I did it again. Toxic. Umbrella. Womanizer. Baby one more time. Give me more. Work, bitch.
3: Как ты уверена? Последнюю песню назвала. Наташ, как думаешь, что здесь лишнее?
2: О, для меня это вообще так сложно. Наверное, название каких-то песен.
3: Название каких-то песен, ты права, ты права. А узнала какую-нибудь песню по названию?
2: Ну, мне, наверное, Warbeat что-то напоминает, но затрудняюсь это.
3: Рабочий бит, получается.
1: Ну, подожди, а вот Oops, I did it again. Не помнишь, откуда это? Oops, I did it again. I play with your heart.
3: Наташа, разгадай, сейчас заведем Вики.
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
1: Вообще нет.
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь. Все, мне это неправильно, все. Это неправильно, но черт возьми, Наташа.
1: Это же песня Джека Воробья.
3: Oops, I did it again. Опять, а там же он постоянно, у него была метка.
1: Игрался с чем-то.
3: Он же постоянно обманывал смерть.
1: О?
3: Да, oops, I did it again. I do it again, он бы тогда спел. Так, Наташ, конечно, это неправильно, но настолько неправильный ответ нужно постараться дать. Но для начала расскажем, что
1: талантливо
3: было за задание. Все эти песни были песни Бритни Спирс, кроме одной.
1: Umbrella. Затесалась там. Это Риана.
3: Но за нашу любовь к «Пиратам Карибского моря» мы тебе дарим футболочку. Поздравляем.
2: Спасибо.
3: Наташ, чудесного.
2: Спасибо.
3: Чудесного
1: тебе
3: дня.
1: Спасибо большое.
3: Звони еще, счастливо.
1: Пока.

0: California Nights. Это только Hot Old Brigade U на Европе Плюс. 8.18 в Москве.
1: Да.
0: Смеешься. А ты все смеешься?
1: Ой, ну не надо, вот сейчас прям вот не хватает. А зря. А зря, вот ты прям сейчас папу своего напоминаешь.
0: Смеешься, да. Вот насмеешься, вкус крапивы упадешь потом, а? Да нет, конечно нет.
1: Дядя Вэл, вы чего?
0: Смех мы любим, как и крапиву. С крапивой вообще классные взаимоотношения. Крапива — это лучший друг детства, да? Сначала она тебе, потом ты взял палку и отомстил.
1: Я не то чтобы так... Я, кстати, не била палкой крапивой.
0: Ну, ты городская просто.
1: Нет, ну подожди, на даче же я была, и там не била палкой крапивы. У меня как будто бы детства не было.
0: Ну, у тебя и с тополиным пухом тоже там неоднозначные взаимоотношения. Ладно, но тема крапива, кое-что расскажем здесь, в Бригаде У на Европе+. Плюс.
2: Реклама. Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Fever Dream. Это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс. 8:24 в Москве. Вики?
1: Да.
0: По крапиве?
1: По крапиве.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр, браво, крапивный царь.
0: Так, ну, мое первое поручение в виде мэра — срочно выдать вице-мэру палку и найти хороший
1: куст крапивы. А я, кстати, знаю, где крапива здесь растет.
0: Да ты что?
1: Вот здесь недалеко, да-да-да.
0: Осталось палку найти. Сложно в наше время найти качественную палку-то. Просто так, чтобы, да.
1: Ну, я не знаю, тебе видней.
0: Я тут видел возле нашего района работники спиливали сухие веточки. Пройдемся. Но для начала крапива, что нашла?
1: Я расскажу про чемпионат мира по поеданию крапивы, который ежегодно проходит в небольшой английской деревушке Маршвуд в одном пабе. 30 лет назад два парня, естественно, поспорили, ну, как обычно.
0: Да.
1: Два парня сидели такие: а ты съешь крапива, я съем крапива. И сейчас...
0: Круто, как точно ты... Какая точная пародия на мужские разговоры в баре.
1: Да.
0: Прямо как будто бы я с другом лучшим сижу.
1: Я знаю, да, очень похоже. Вот, сейчас ежегодно это большие соревнования, приезжает обычно больше 60 человек из разных стран.
0: И все они как общаются друг с другом? Крапива.
1: Да. В общем, целый час судьи наблюдают за тем, как люди едят крапиву. Им дают такие длинные-длинные ветки, примерно 60 сантиметров.
0: А есть нужно... Со стеблем?
1: Нет, листики.
0: А, листики.
1: Листики. И вот, собственно, чемпионом становится тот, кто съест как можно больше метров вот этой крапивы.
0: О, я, кстати, пробовал стеблем. Листики крапивы.
1: Ну, как?
0: Нормально.
1: Нормально? Ну, да. Я почитала, что у многих есть даже лайфхак. Нужно листик свернуть в такой комочек, тогда легче.
0: Да-да-да, именно так меня и учили.
1: Но
0: ты,
1: да? Но все равно неприятно. По правилам, крапиву можно запивать даже, только сидром.
0: Ага.
1: Вот, такие веселые соревнования. Ну и в последнем чемпионате рекорды такие, значит, в мужском соревновании 22,5 метра крапивы. Ты представляешь, да?
0: Да, это много.
1: А в женском 20,7.
0: И женский турнир. А как же там общаются участницы? Плюс-минус, только тоном выше. Хорошо.
1: Примерно так и есть.
0: Да, интересно, интересно.
1: Еще периодически не надо делать так. И наверняка кто-нибудь сидит и говорит: зачем? Зачем я сюда поехал?
0: Бармен просто сидит, натирает стакан в это время. Слушай, мы остаемся в Великобритании, потому что именно там давно-давно-давно появился крапивный сыр или сыр Ярк. Это полутвердый английский сыр, который производится в графстве Корнуэлл. И считается, что история приготовления этого сыра насчитывает уже более 1000 лет, естественно. А вот своим названием, что интересно, сыр обязан супружеской паре Алану и Дженни Грей, потому что они возродили производство этого сыра, ну, относительно недавно, вот с листьями крапивы по средневековым традициям. И если прочесть фамилию наоборот, Грей, ну, в англоязычном варианте, то получится Ярк, сыр Ярк в честь них назван.
1: Прикольно.
0: Да. Вот, главная особенность сыра Ярк — это, естественно, крапивные листья, в которые завернута сырная головка. Спросишь, зачем?
1: Зачем?
0: Во-первых, красиво.
1: Ну, я вот вижу, фотография красивая, действительно.
0: Да. Во-вторых, изначально листья крапивы стали использовать для того, чтобы предотвратить пересыхание сырной корочки.
1: Угу.
0: Ты же знаешь, да, когда вот особенно если твердый сыр, это вот попробуй отрезать так, чтобы...
1: И в холодильник без всего положить, да, все,
0: да. Вот, а также для придания сыру особых вкусовых качеств. И вот в процессе созревания на листьях появляется плесень, да, что делает текстуру сыра мягкой, а вкус грибным.
1: И плесневелым.
0: Как и многие сыры.
1: Я знаю.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Привет, это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. 8.33. В Москве стоп, голосование фактового зала. Но знаешь, даже приятно осознавать, что, казалось бы, на чужой территории ты взяла и набрала, знаешь, сколько?
1: Сколько?
0: Итоги вот такие. 54%.
1: Я?
0: И 25%. Твоя победа, поздравляю.
1: Серьезно?
0: Срочно палку и к крапиве отмечать.
1: Это прикольно.
0: Да, да. Интересное, да, чувство вот это, когда мэром становишься?
1: Да, давай возьмем чемпионат необычный.
0: Чемпионаты?
1: Угу.
0: Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.34 в Москве, гороскоп на вторник, 9 июня. Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают.
1: Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло.
0: Вики, близнецы, вот ваше здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий.
1: Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им его показать?
0: Львы, стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину.
1: Девы, не замыкайте себе, ведь многим действительно интересно ваше проблемы.
0: Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы.
1: Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям.
0: Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными.
1: Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки.
0: Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения.
1: Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры.

0: это ее лабригадю на Европе Плюс, 8:37 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором Вики подготовила вот что.
1: Мультики будем сегодня отгадывать.
0: Все, будут мультики, звоните.
1: 745-6565, код Москвы, 495.
0: Поиграем в Трули Муви, бригадю на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Pictures представляет.
1: Трули Муви.
0: Интересно, как ни крути.
1: 8.43 в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Алло, добрый день.
1: Добрый день.
4: Привет.
2: Доброе.
1: Привет, как кого зовут? Андрей.
3: Ярославль.
1: Так, Андрей, Ярославль, прекрасно. А еще здесь кто?
4: Юля, Нижний Новгород.
2: Юля из Нижнего, привет, Юль.
1: Ребят, ну мы давно не обсуждали, кто что посмотрел. Может быть, что-то очень неудачное, и вы нас просто...
2: Спасете
1: от потраченного времени. Или наоборот, что-то классное недавно увидели, хотите порекомендовать. Юль, что-нибудь смотришь сейчас?
4: Мстители.
2: Новиночка.
1: О, впервые или пересматриваешь?
4: Впервые.
2: Ого, поздравляем, там много всего интересного.
1: И как тебе?
4: Я не ожидала, что будет так интересно.
1: Ага. Хорошо, да.
2: Хорошо. Андрей, а ты? Чем кроешь?
3: Я сейчас смотрю «Пацанов». Начал смотреть. Дождался, когда они наконец-то все выйдут. Вот, начал смотреть.
1: И как
2: вот это у тебя выдержка, там же сезонов 7.
1: У Юли выдержка, «Мстители» только сегодня начала смотреть.
2: Кстати, да.
1: Андрей, Юля, прямо сейчас...
3: В целом неплохо, сюжет интересный.
1: Будем разгадывать мультфильмы, которые загадала Вики.
2: Да, я буду говорить вам слова, противоположные по значению, то есть что-то типа антонимов. Ну, типа. Вот, ваша задача послушать, потом будет звуковой сигнал. И после можно будет предположить, какое название мультика.
1: Играем до 2 баллов. Ребята, удачи, начинаем.
2: Глобальное потепление.
3: Андрей, ледниковый период.
1: Да.
2: Да, Андрей, здорово. Можешь имени называть, мы вас различим.
1: Да, с трудом, но различаем. Андрей, 1 балл у тебя.
2: Ну вот следующее сложное.
1: Так.
2: Подчиненный пивозавр.
4: Еще раз.
1: Подчиненный пивозавр.
2: Угу.
1: Ну, давайте начнем. Противоположность первому слову. Подчиненный. Противоположность это кто?
4: Главный.
2: Главный. Как еще можно его назвать?
1: Ну, если главный в какой-то организации, в компании.
3: Босс молокосос.
2: Да! Андрей, ну ты молодец. Смотри, хоп-хоп. И сразу 2 балла.
1: Андрей. Юля, давай присоединяться тоже к поздравлениям, потому что Андрюх, конечно, великолепен был. Давай подарки дарить.
4: Андрей, круто.

0: И поздравляем наш новенький из новейшей коллекции свитшот. Твой единственный минус, там на спине не нарисован пивозавр, но...
1: Ну и это огромный плюс.
0: Хотя да, это является огромным плюсом. Андрей, поздравляем тебя. Юль, звони нам еще. Счастливо, ребят.
2: Спасибо большое.
0: Пока.
1: Пока-пока.
2: Спасибо.

0: Бибиана Хара, бригаде Уны и Европе Плюс, 8:48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем своих близких друзей, знакомых, родственников, коллег, которые думают, что они что-то умеют делать хорошо, но проблема в том, что то, что они думают, и то, что происходит на самом деле, немножко разные вещи. Вам-то виднее со стороны, как это все выглядит.
1: Да, у меня есть такой знакомый, который уверен, что он отлично танцует сальсу и бачату.
0: Да.
1: И это неплохо, но это же парные танцы. И он очень любит приглашать кого-нибудь танцевать с ним. И получается так немножко неловко.
0: А ты как будто бы не просто наблюдатель была, а человек,
1: участвуешь в этом,
0: в паре, да?
1: Все смотрят. Ну, это ладно.
0: Расскажите и вы о ваших знакомых и близких, кто думает, что что-то хорошо умеет, но со стороны это выглядит не так.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.

0: Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 2-3 check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8:56 в Москве. Нас, очевидно, слушают приятные люди. Добросовестные, хорошие.
4: Хорошие, 100%.
3: Но сегодня в саундчеке мы обсуждаем других. Что они думают, что у них хорошо получается, со стороны немножко все по-другому выглядит. Ну, вот, например.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Мой муж уверен, что он умеет очень классно все планировать, продумывать все детали. Но на самом деле большую часть планирую я, прогнозирую я и делаю тоже я. Это касается, если сборов там каких-нибудь, куда мы едем, детей собирать, продумывать, какие вещи с собой взять.
3: А в какой момент он, ну, доходит до мысли, что, ну, вот, конечно, я молодец, собрал вас здесь.
4: А мне кажется, знаешь, как руководитель. Ленка, давай, планируй.
3: Хорошо сказала.
4: И получается, идея-то его была, чтобы все спланировать. И в конце он приходит, ну, я молодец, смотри, все тут, все одеты, все с документами, все там с вещами нужными. Выезжаем туда-то, билеты есть.
3: И где бы мы все были, если бы, а ну-ка, Ленка, спланируй. Все, никакого плана и не было. Понятно, дальше.
6: Привет, Европа Плюс. У меня есть один товарищ, который... Иногда звонит, говорит, есть ли у меня там какой-нибудь инструмент, либо еще что-то. Когда я ему отвечаю, да, конечно, каждый раз он приходит ко мне домой и сжирает половину холодильника, а точнее того, что в нем есть. С таким видом, что как будто я ему еще что-то остался должен. Вот такой вот у меня есть хороший знакомый.
3: Да, сообщение не совсем по теме, но, очевидно, нужно было высказаться человеку. Ну и финальное.
7: Доброе утро, страна. Доброе утро, бригада У. Моя жена думает, что она отлично водит. Но ездить я с ней очень и очень боюсь.
4: А может быть, она специально при тебе притворяется, что она плохо водит?
3: Да-да, потом ты уходишь, она наматывает шар, открывает крышу кабриолета, очки по серпантину.

0: на нас, это мод, намек принят. Продолжаем. Всем доброе утро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Российские компании начали активно возвращать бывших сотрудников. МЦД снова меняет расписание. И российские игровые студии едут в Поднебесную. Далее подробности. Бывшие возвращаются. ТАСС пишет о том, что в России участились случаи устройства бывших сотрудников на прежнюю работу. Только за последний год доля работодателей, которые усилили попытки вернуть уволенных ранее сотрудников, выросла с 32 до 48%. Среди тех компаний, которые приглашали работников вернуться, лишь 14% добились возвращения всех. В 67% случаев вернулись некоторые сотрудники. Каждый пятый работодатель потерпел неудачу. При этом сами возвращающиеся сотрудники сказали, что вернуться их заставляет достойная зарплата и дружный коллектив. А на третьем месте в этом списке – улучшение условий труда, например, гибкий график. МЦД снова меняет расписание. Дептранс сообщает о том, что сегодня до обеда изменен график движения поездов по четвертому диаметру. Интервалы движения на МЦД-4 сегодня и завтра увеличены до 15 минут. На некоторых участках поезда будут ходить вообще раз в 40 минут. Кроме того, у ряда составов изменится время и пути отправления. Причина корректировок – плановые работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке железнодорожной Реутов, которые проведут специалисты РЖД. Точное расписание и подробную информацию об изменениях в движении поездов можно найти на сайте Дептранс или в мобильном приложении. Оранжевый уровень погодной опасности тем временем продлен в Москве из-за жары. Гидрометцентр сообщает о том, что теперь предупреждение будет действовать еще 24 часа, то есть до вечера 11 июня. При этом жара сохранится в столице как минимум до 13 числа. Например, 12 в пятницу в Москве и области ожидается плюс 32 градуса в тени. Российские игры выходят на новые рынки. Московские видеоигровые студии примут участие в крупнейшей выставке цифровых развлечений в Китае. 12 наших студий едет на China Digital Entertainment Expo and Conference. Форум пройдет с 31 июля по 3 августа в Поднебесной. Выставка China Joy традиционно собирает ведущие компании игровой индустрии, профессионалов отрасли, издателей и платформы, что открывает для российских студий возможности для поиска новых партнеров. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар сдулся 73 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел 85 рублей 28 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Нет ощущения, что ты очень давно не путешествовала никуда?
1: Есть.
0: Чего же ты молчишь?
1: Я готова.
0: Претензию миру объявлять? Господи, за что? Почему я так долго дома сижу?
1: Ну нет.
0: А когда ты последний раз куда-то уезжала?
1: В мае.
0: В мае? Боже, так это ж прошлый сезон.
1: Не говори. Прошлое время года. Так, нам нужно много информации получить. Нет. Про наши потрясающие города, чтобы вот захотелось куда-нибудь поехать. Да, как раз скоро отпуск.
0: Во-первых, я соболезную твоим амбициям. Это долго, надеюсь, скоро все изменится. А пока что да, давайте путешествовать по вашим прекрасным городам с помощью вас.
1: Да, вот напишите нам на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко написать в эфир, как вас зовут, из какого вы города. И вот расскажите нам что-нибудь такое про город, что прям вот зацепит. И вот сразу мы стартанем.
0: Да, вот расскажите что-нибудь такое, чтобы посмотрели и прочитали. И как будто бы уже там побывали.
1: Вот, и не забывайте свой номер телефона, чтобы мы могли перезвонить.
0: Да, а мы кому-нибудь перезвоним и будем играть в «Откуда ты, Фром?» в бригаде «У» на Европе+. Бригада.

0: Лайфами, это Зейн Бригадю на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Мы все еще находимся в тоновом режиме ожидания, откуда ты пром, и слушаем снова хитовые треки. Треки, которые завирусились, и прямо сейчас послушаем то, чего нельзя избежать, если ты заходишь в интернет.
1: Прям хоп, заходишь и сразу?
0: Ну, большая редкость, если тебе вообще за последние пару недель ничего не попалось, связанное с этим треком, потому что пару недель назад вышел фильм «Майкл», и интернет понесло.
1: И я хочу сходить еще раз.
0: А потом и на вторую часть уже анонсировали. Будет. А пока что слушаем Майкл Джексон «Don't stop till you get enough».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: 9 часов 11 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде Уны Европе Плюс начинается. Знакомимся с нашими гипотетическими чемпионами. У нас есть Сергей. Сереж, привет.
1: Сереж, привет.
2: Доброе утро.
1: Здравствуй.
0: Серег, где ты живешь?
2: Доброе. Город не говорил, так что я не знаю пока, как буду играть.
0: А, смотри, ты будешь разгадывать город.
1: Потом можешь сказать, где живешь.
2: Отлично, я буду разгадывать, договорились.
0: Да, а где живешь?
2: Так, где живу? Город Ярославль.
0: Молодец.
1: Сережа все равно не хотела бы рассказывать, где живет.
0: Да. Так интересно узнать, а кем ты работаешь. Ну, ты прям...
1: Да подожди, не спрашивай, Сережа.
0: Не надо спрашивать?
1: Не надо.
0: Хорошо,
1: мне кажется, Сережа человек-загадка. Все, хотя сегодня отгадывает.
0: Серег, у тебя есть напарник, его зовут Марк. Марк, доброе утро.
3: Доброе утро, ребята.
1: Марк, привет, познакомься, это Сережа. Сережа будет отгадывать, откуда ты.
3: Сережа, привет, привет.
2: Добрый день, Марк. Добрый-добрый.
0: Итак, парни, сейчас будем разгадывать город. У нас есть 5 вопросов. Будем все вопросы по очереди задавать Марку. Марк, ты на них отвечай. Серег, после каждого ответа у тебя есть попытка разгадать, где живет твой напарник. Если город разгадается, подарки всем. Готов? Будем считать, что...
2: Ярославль готов.
0: Вперед.
1: Марк, скажи, пожалуйста, а твой город менял название или он всегда так назывался? Ты только не называй, есть другие названия были?
3: Да, менял 3.
1: 3 раза? Ого.
0: Ага.
1: Помотало.
0: Да. Сережа?
2: Ну, давайте попробуем Санкт-Петербург.
0: Да, хорошо. Да, окей. Окей, победа. Победа.
1: То есть не поговорим, да, про родину балета?
0: Не поговорим. Не-не-не. Родина балета, там подземные каналы, там много еще. Ну, много чего интересного, конечно, могли обсудить. Ну, Сереж, ты и так все знаешь.
1: Да, кстати.
0: Марк, наверняка и ты это все знаешь. Санкт-Петербург разгадали. Парни, ну, если вы, конечно, не против, ловите подарок.

0: Сергей, Марк, свитшоты получите, пожалуйста. Вот теперь они ваши.
1: Отлично.
2: Молодцы.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Парни, хорошего дня. Звоните нам еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо.
3: Вам всего. Пока-пока.

0: The Second Voice в бригаде У на Европе Плюс. 9:16 в Москве. Вик.
1: Да, появилась новая профессия. Весьма интересная.
0: Нам стоит переживать в коллективе?
1: Нет.
0: А, нет, все хорошо.
1: Но я уже, можно сказать, для себя этим человеком работаю.
0: Да ты... Да ты что, себе позволяешь?
1: Так вот.
0: Да, интересно.
1: Неофициально, правда.
0: Хорошо. А, бесплатно?
1: Ну, я для себя работаю...
0: После слова «в серую» вряд ли бесплатно, да.
1: Нет, я для себя работаю бесплатно.
0: А-а-а.
1: Ну, я имею в виду без договора. Ну, ладно, ты меня запутал. Много вопросов, нет ответов. Ну, я их постараюсь найти через 3 минуты.
0: Подожди, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Токио Хотел в бригаде У на Европе Плюс. 9.22 в Москве. Вики,
1: да,
0: рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Ну все, появилась новая профессия.
0: Ага.
1: И ты знаешь, мне кажется, это прям мое.
0: Твое?
1: Да, могло бы быть.
0: Очень интересно послушать, конечно.
1: Дизайнер досуга.
0: Так.
1: Или лайфстайл менеджер.
0: Ну-ка.
1: Ну, это классная история.
0: Это люди, которые, у которых есть свободное время. Нет, пользуются услугами.
1: Да, получается, по факту, это как личный помощник, который тебе придумывает досуг, всякие организует праздники, бронирует отели.
0: Ну, это для классиков, очевидно, да? Женатые парни такие, да-да-да, есть у меня лайфстайлер дома.
1: Вот, да, да. А я вот прям, мне кажется, дизайнер досуга. Красиво звучит.
0: Красиво звучит.
1: Ну, кстати, дизайнер путешествий тоже сейчас есть такой оборот. Ты слышал такое?
0: Дизайнер путешествий?
1: Да. Угу. Не слышала ни разу? Нет, это не турагентство, это вот когда тебе делают индивидуальный тур и такой весь необычный, красивый дизайнер путешествий.
0: Так ты же и есть дизайнер.
1: Получается так, да.
0: Ты же вывозишь. Угу. Все на себе вывозишь, молодец.
1: Получается, я и радиоведущий, и дизайнер досуга, класс.
0: Угу. И вспоминаю пикник на твой день рождения.
1: Дизайнер пикников?
0: Да-да-да.
1: Класс.
0: Да, хорошо, приятно тебе получить комплименты.
1: Но мне нравится вообще, как красиво называют все.
0: Угу.
1: А ты бы не хотел?
0: Нет,
1: воспользоваться нет, конечно. Зачем?
0: Нет?
1: Зачем кому-то деньги платить? Нет.
0: Не, ну как, сначала кого-то нанять, перенять опыт и потом зарабатывать на этом.
1: А, да нет.
0: Не, врожденный талант, да?
1: Конечно.
0: Да, понимаю, у меня такого нет. Не, я обделен тут.
1: Роботы-пухососы взорвали интернет на прошлой неделе. Жаль, конечно, что это искусственный интеллект, хотя я поверила.
0: Ну, ладно.
1: Меня коллеги засмеяли, сказали, ты почему не посмотрела на асфальт? Я говорю, зачем мне смотреть на асфальт, который расплывается? Я смотрела на этих малышей милых, которые по дороге ездили. Ну, короче, обидно, обидно.
0: Но мы не осуждали, обрати внимание, нет.
1: Да, конечно.
0: Никто не осуждал.
1: Да, конечно.
0: Ну, кроме
1: Паши. Ты что, серьезно поверила?
0: Кроме Паши Беседина. И Леши тоже.
1: Конечно. Ага, и тебя.
0: Я-то что?
1: Угу.
0: Разве я могу? Мне же с тобой каждое утро эфир вести.
1: Ты можешь, просто ненадолго.
0: Ладно, ребята, они ничего в ответ в эфире сказать не могут, а с тобой опасно шутить.
1: Ну, кстати, да. Ну, если вам вдруг эти роботы очень понравились, то вы можете в них поиграть. Новый прикольчик такой появился. Заходите в Яндекс, вбиваете там пух тополя. Я сегодня с утра играла. Внизу появляется...
0: Спасибо за эту интересную информацию.
1: Малыш-пухосос.
0: Ага.
1: И все, и дальше ты, ну, вот реально начинаешь играть, потому что на экране появляется огромное количество пуха.
0: Ага.
1: И ты можешь стрелочку управлять как джойстиком.
0: Да ты что?
1: Получилось тебе?
0: Подожди сейчас.
1: Давай.
0: Как?
1: Пух тополя.
0: Пух тополя.
1: В воде. И внизу, видишь, там маленький малышок появляется, синенький? Ну, давай, ты сможешь.
0: О, да.
1: Нажимай на него.
0: Нажал, ага.
1: Ага, все, видишь?
0: О, нет.
1: Много
0: пуха. Сколько
1: пуха
0: на экране.
1: Ну, и все, и стрелочками играешь.
0: О.
1: Все, Вэлла потеряли.
0: Так.
1: А?
0: Что там дальше у тебя?
1: Все.
0: Есть новости?
1: Нет.
0: Ну, хотя бы одну, просто расскажи, как дела я сейчас тут.
1: Нет. Все, у нас много дел.
0: Сейчас, секундочку.
1: Ну, давай, хватит.
0: Все, поисковую строку очистил. Да, спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: половина 10 в Москве, гороскоп на вторник, 9 июня.
1: Овны, если вам станет скучно, то просто вспомните про дела, которые вас ожидают.
0: Тельцы, не стоит говорить о том, что еще не произошло.
1: Близнецы, ваши здравомыслие поможет избежать напрасных трат и необдуманных действий.
0: Раки, кажется, многие окружающие еще не знакомы с вашим настоящим характером. Стоит им показать его.
1: Хорошо.
0: Львы.
1: Стоит пойти навстречу к примирению, если чувствуете за собой вину.
0: Дева, нам не нужно замыкаться в себе, ведь многим действительно интересны наши проблемы.
1: Весы, ожидаются интересные встречи, от которых вы получите массу пользы.
0: Скорпионы, приятные перемены на работе откроют вам дорогу к новым целям.
1: Стрельцы, придется потрудиться, но ваши старания точно не будут напрасными.
0: Козероги, не бойтесь сегодня делать крупные и эмоциональные покупки.
1: Водолеи, карьерная лестница сегодня станет чуть легче для ее покорения.
0: Рыбы, постарайтесь все-таки сглаживать углы в общении, даже если они не так остры.

0: Galaxy, это Кунгс, бригаде У на Европе Плюс. 9.34 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня стартовая сумма 3000 рублей.
1: Да.
0: Но умножь эту сумму на 3 и еще тысячонку прибавь.
1: Хорошо.
0: 10 тысяч еще можно выиграть бонусом от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос бонуса.
1: Международный день друзей сегодня. Ну, наверняка вот у нашего победителя, возможного, да, есть много друзей. А если нет, то сразу появится.
0: Да, с такими-то деньгами. Я поздравляю тебя, кстати, Вики.
1: Спасибо большое.
0: А еще и с днем рождения Джонни Деппа поздравляю тебя.
1: Я тебя прочим. Поздравляю. А я тебя с днем рождения Натали Портман.
0: О, как все сложилось. Ну, пойдем думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9.42 в Москве. Сейф в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
2: Привет, привет.
1: Как тебя зовут?
3: Оля.
2: Оля.
1: Оля. Оля, в каком городе ты находишься?
3: Нижневартовск.
1: Нижневартовск? Угу. Вот это да. На какой улице Нижневартовска ты находишься прямо сейчас?
3: На Индустриальной.
1: На Индустриальной. Ты там живешь или ты там работаешь?
3: Работаю, живу.
2: Ну все, сейчас все с твоей улицы, они все передают тебе привет.
1: Работаешь и живешь? Это так, ну, просто повезло, да. Что рядом работа, или ты работаешь сама на себя?
3: Нет, мы живем прямо с работой рядом.
2: О, идеально. Классно.
3: Прямо в одном здании.
1: Олечка, давай отвлечемся и поиграем в сейф. Сегодня в сейфе 3000 рублей, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно в виде бонуса. Но чтобы забрать бонус, нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Вот какой будет вопрос у нас с бонусом? Первый, второй или третий?
3: Второй.
1: Второй. Оля, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
2: Итак, Олечка, сегодня, но очень много лет назад на экране появился впервые Дональд Дак. Мы все его знаем. Классный герой. А, скажи, пожалуйста, какого цвета штанишки у Дональда Дака? Синие, черные или Дональд не носит штанов?
3: Он не носит.
2: Не носит штанов. Третий вариант. Принято.
4: Вторая цифра.
1: Оля, вопрос с бонусом. Ответишь на него правильно. Получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка гарантированно, даже если сейф не сломается. Сегодня ком в горле, обожаю этого актера. День рождения Джонни Депп отмечает. Тебе нравится Джонни Депп, Оль?
3: Ну, так, да.
1: Ну да, согласен. Неоднозначная персона такой. Но много где снимался, я лично его обожаю. И ты знаешь, Джонни Деппу повезло с чувством юмора. Он на «ты» с самоиронией. И зная то, как дословно переводится его фамилия Депп с немецкого, сам неоднократно на этот счет шутил. Как думаешь, как переводится «деп» с немецкого? Гусеница, лысый или глупец?
3: Такое.
1: Второе. Лысый. Принято.
4: Третья цифра.
2: Так, ну мы с тобой уже отметили день рождения, значит, Джонни Деппа. Угу. А сегодня еще днюха у Натали Портман.
1: Да ты что?
2: Да. Хорошие какие люди сегодня родились. Вот скажи мне, пожалуйста, а где они снимались вместе? Три варианта ответа. А, в «Пиратах Карибского моря», в рекламе духов или в клипе на песню «Май Валентин» Пола Маккартни?
3: Пускай будет третья.
2: Третий вариант. В клипе на песню «Май Валентин» Пола Маккартни принято.
1: Итак, Оля из Нижневартовска подобрала такой код от сейфа. 3, 2, 3. Внимание!

0: Ну что?
1: Очень интересно. Так, ну бонус напоследок оставим. Вики,
0: ну,
1: что у тебя?
0: У меня новости прекрасные. Значит, штанов нет у Дональда Дака.
1: Ага.
0: Так сложилось. А вот, а Натали Портман и Джонни Депп действительно снимались в клипе на песню «Май Валентин» Пола Маккартни.
1: Оль, ну с одной... Ну давай сначала с правильным ответом. Оказывается, Депп с немецкого... Это глупец. Но это один из вариантов перевода, там еще есть более обидные. Ну, с одной стороны, обидно, с другой стороны, ну ты же и так, ну, как бы не сказать, что прям сильно любишь Джонни Деппа, да? Обидно было бы, если бы это был любимый актер. А ну, тут так, в целом. Ты нам звони еще, ладно?
0: Обязательно.
1: И хорошего тебе дня. Счастливо.
0: Пока.
1: Пока.
2: Спасибо.
1: Ну а завтра в сейфе бригаду 7000 рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Следующая — это «Елка Бригадюна» и «Европе плюс 949 в Москве. Сегодня в «Солнечнике» обсуждаем других людей, которые думают, что у них что-то хорошо получается. А мы-то видим, как на самом деле. У меня есть одна знакомая.
1: Но поддерживаем.
0: Да, конечно. Есть одна знакомая, которая думает, что очень круто играет в «Уно». Да. А на самом деле со стороны страшное зрелище. Более того,
1: нормально играю в Уно.
0: Обвиняет главное правило игры. Казалось бы.
1: Так, давай так. Я люблю Уно и нормально в него играю.
0: Подожди, а с чего ты взяла, что я при тебе?
1: Да я знаю, сразу было понятно по взглядам твоим и Лёхиным. Но правило, а теперь поменяйте с соседами картами. Почему я должна с соседом меняться картами?
0: Потому что правило.
1: Я выстраивала стратегию много минут.
0: Да.
1: Так что да, я обвиняю правила Уна, они неправильные.
0: Ну вот, все же слышали. Собственно, то, о чем я говорил. Ребят, пришлите свои варианты. Кто из ваших друзей, знакомых, родственников думает, что он с чем-то круто справляется, со стороны это выглядит совсем иначе? Отправляйте свои голосовые нам на сайт, там появилось окошко отправить сообщение, да?
1: Да.
0: Либо куда еще, Вики, можно в сообществе Европа Плюс личным сообщением, да? Вот, все послушаем. Где, Вики?
1: Везде.
0: И в саундчеке в том числе.
2: Реклама. Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк». ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130-0+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 2-3 check. Sound check.
1: Бригаде У. 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке собрались самые добропорядочные люди, которые не могут сказать в лицо другому человеку, что у него что-то не получается, чтобы не обидеть. А вот нам рассказать можете. Вот, пожалуйста, послушаем.
2: Давай.
3: Всем доброе утро. А у меня одногруппник был, который думал, что он хорошо поет, но он так ужасно пел, ни в одну ноту не попадал. Вот, и при этом он все равно продолжал петь. Это была боль для ушей.
1: Ну, такое бывает. Для этого создавались караоке. Я вот относительно недавно, когда был, и там была девочка,
2: это
1: которая...
2: Так, все.
1: Ну, да. Это было относительно недавно.
2: Хорошо, что ты мне не говорил, интересно.
1: Да, и девочка, которая тоже думала, что она очень круто поет. Так, все, ты со мной был, будем петь эти песни. Мне приходилось выбирать рэп, где было поменьше слов у нее. Потому что мы были
2: короче не одни. А ты нашел такой вариант?
1: Да, да. Ну и финальный на сегодня.
4: Доброе утро, Европа Плюс. А мы тем, кому за 30, старой гвардии, собираемся играть в волейбол. И некоторые наши корифаны в жизни никогда не играли в этот вид спорта, но почему-то они считают, что они прям профессионалы. Но со стороны это смотрится так нелепо, особенно если уже кто-то поднабрал за соточку. Ну что, ничего не скажешь, пусть играют в свое удовольствие.
1: Ну, после соточки в свое удовольствие сложновато тоже, но пусть.

0: Mother Say, Don't You Worry Child.
1: Ну что, любимая песня?
0: Это моя любимая песня. Да, да, да, Тимур, да, да, представляешь?
1: Да, да, Белла обожает, да, эту песню.
0: Обожаю.
1: Ты посмотри, у него, он весь в мурашках.
0: Да.
1: Да, кстати, реально, он весь в мурашках.
0: Это правда. Обожаю холод и Swedish House Mafia. Вот. Но мы будем дослушивать до конца песню. Она мне очень нравится.
1: Она классная.
0: Давай, давай, давай.
1: Давай.
0: Сейчас, сейчас, сейчас.
1: Вам вторник, мы побежали записывать личку.
0: Встретимся завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.

0: 10 часов 1 минута. Европа, Европа плюс. Новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Россиянам рекомендовали не ездить в Израиль. В ЦБ объяснили рост популярности налички. И новый вид туризма набирает обороты в нашей стране. Далее о подробности. Воздержаться от поездок в Израиль советуют россиянам, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Тель-Авиве. В дипмиссии отметили, что рекомендацию лучше соблюдать до прояснения ситуации, при этом сведений о россиянах, которые могли пострадать после ракетных ударов, сейчас нет. Посольство находится на связи с израильскими властями. Ситуация на Ближнем Востоке, напомню, в последние дни вновь обострилась. Рекордное за последние 30 лет количество наличных денег вывели из банков россияне. В мае объем налички в обращении увеличился на 381 миллиард рублей, что стало максимальным значением для этого месяца за все время статистики, которая ведется с 95 года. Как сообщает ЦБ, спрос на наличные с начала года вырос больше, чем на 1 триллион рублей, что уступает лишь 2020 году. Банк России видит две основные причины увеличения интереса к наличным. Это желание иметь наличные про запас на фоне сбоев в работе интернета в разных регионах, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года. Рекордные показатели туристического потока во Вьетнам спрогнозировали в Минэкономразвитии. По итогам этого года он может превысить 1 миллион человек. Об этом сообщил директор Департамента экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. В комментарии ТАСС он отметил, что за прошлый год Вьетнам посетили 700 тысяч россиян, а за первые 4 месяца этого года уже 500 000 человек. Тем временем в России растет спрос на концертный туризм. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров. Отмечается, что в этом году такой вид отдыха превратился в самостоятельное направление туристического рынка. Все чаще россияне выбирают отдых, исходя из афиш крупных событий – концертов, фестивалев, боев или гонок Формулы-1. Наиболее востребованные страны в этом плане – Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты, Сингапур и Малайзия. Спрос на такие туры в сравнении с прошлым годом вырос примерно на 15%. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 73 рубля 26 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 85 рублей и 28 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: безумной любви к музыке, если вы точнее, эскапизму музыкальному, что спасает в трудные моменты. Бывало такое, ребята? Я вообще считаю, что музыкотерапию нужно уже прописывать врачам и в рецепте уже так писать. Значит, ежедневное прослушивание Европа Плюс минимум 30 минут в день. Вот. Ну и, собственно, хиты и суперхиты мы с вами слушаем. Привет, ребята, я Тимур Бодров, и хит-марафон продолжим в компании Вани Дмитриенко. На очереди его ртуть.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Этим летом во всех аптеках Farmland Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: параллельной вселенной, где Аляска осталась территорией Российской Федерации, я, значит, говорю сейчас. Вот, ребята, наши соотечественники, вокально-инструментальный ансамбль Portugal The Man. Португалия — человек. Тоже человек. Правда, не уверен, что коллектив так бы и назывался, Portugal The Man. Но допустим, допустим. Значит, Portugal The Man, Marshmallow только что на Европе Плюс. Их коллаба называется Феникс. Далее точно наши ребята, точно. Из Благовещенска группа «Моя Мишель» со свежим номером «На сиреневой луне» появится. До этого на Европе Плюс «Медуза» и «Алан Уокер».
1: Реклама. Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。 Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
5: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две пачки арабской чечевицы «Националь» по 99 рублей 99 копеек за 450 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: эти полчаса слушаем Baby Doll. Baby Doll от Доминика Файка. Подтянутся Айс, Гергерт и Зиверт.
1: Я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс
2: моя дама бьет.
0: Споет нам Алекс Уоррен. Короче, ребята, полчаса хиты и никакой болтовни на Европе Плюс.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Раш.
5: Включи свой.
6: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
7: Да, да, да.
6: Мне кажется, Артур...
7: Неожиданный ответ, Саша.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
8: На Европе Плюс. Реклама.
9: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «Хочу».
13: Хочу утреннюю чашку клубники.
14: Хочу съесть сэндвич на балконе.
15: Хочу чипсика.
16: Но полезных.
17: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
11: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
18: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
19: ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
20: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 520 000 рублей. «Джетур Т1» – безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
21: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
22: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
23: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
24: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Европа Плюс. Лучшие

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Вот такая смесь кипучая. Смесь стадионного рока и клубной электроники. Это Пнау, группа из Австралии и семейный сестринский рок-ансамбль из Мексики The Warning. Их коллаба называется Tu Corazón in Your Heart. Ну и давайте, ребята, далее максимально разнообразно продолжим на Европе Плюс. Значит, скоро вдохновленные румынскими мотивами Дэвид Гетта, One Republic, их версия Numa Numae, а еще большой хит сезона Шаде от By India, Хчо и Мота.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты, Т-банк.
13: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Ну что, ребята, какая у вас любимая песня для танцев у Шаде? Мой безоговорочный лидер — это песня «Скуф Оператор». Скуф Оператор. Вот, поклонники Шаде также, Баинди, Хчо и Мод, только что на Европе+. Плюс. Их песня — лидер всевозможных чартов. И на прошлой неделе трек стартовал в нашем Еврохит ТОП 40. Поздравляю, ребят. Предлагаю поднажать вам до первого места. Голосовать за песню Шаде можно, нужно, европаплюс.ру.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45-15-85.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.

0: Артур Бодров молчит. В предстоящие полчаса на Европе Плюс молчать не будут они. Дио Ди и Сони Фадера. Будет трек Think About Us. Споют 21 Pilots. Споет вам и Мона.
1: Я тебя в сердце сберегу, на берегу.
0: А еще Риана, Зейн, Медуза, Will I Am с вами в эти полчаса хитов на Европе плюс.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
3: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
14: Мы никогда не будем вместе.
15: Не забирайте любовь.

0: отряда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Бани Ток. История про язык тела. Бани Ток. Вот. А наш самый любимый Бани Ток, как известно, это танец. Ну да, танец – вертикальное сообщение о горизонтальных желаниях. А идеальный саундтрек для танцев – это, конечно же, Топ Клаб Чарт. Топ Клаб Чарт помогает тебе без слов выразить страсть, флирт, притяжение. Значит, когда слушать главный дэнс-чарт страны? По субботам. По субботам там самые актуальные электронные хиты с 8 до 10 вечера по Москве. Но удобнее слушать хит-парад Топ Клаб Чарт в виде подкаста в любое удобное время. Он есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Havail в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Havail. Только в июле. Новый Havail в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Havail Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: мистер Know It All, мистер Всезнайка, Тедди Свимс. По песне своей жалуется, мол, наперед предвидит, знает дурной сценарий своих любовных приключений. Ну, вообще, я думаю, что в некоторых ситуациях, и конкретно в этой тоже, лучше меньше думать, не загадывать, жить здесь и сейчас, как говорится, получать удовольствие здесь и сейчас. И что удивительно, и что самое главное, мы этим и занимаемся на Европе Плюс. Мы Европа Плюс, я Тимур Бодров. Ребята, и вы к нам присоединяйтесь когда угодно, когда хотите, в режиме 24/7. И далее в нашей компании наслаждается летом The Weeknd.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Мтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: могу дождаться. Вы там, ребята, чего сегодня ждете? Сообщение долгожданного от краша, от крашихи вашей. Или, может, по работе там какое-нибудь подтверждение по проекту. Или все-таки вместе мы ждем больших выходных. Да, большие праздничные выходные на носу. Да, так вот наша жизнь вся в ожидании проходит, конечно. Но мы ждем и дождемся. Мы вот конкретно на Европе Плюс в ближайшие минуты ждем появления Сабрины Карпентер. Скоро ее эспрессо.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

If I Lose Myself. История о диких танцах и свободе. Это One Republic и Ryan Tedder. Так, ребята, мы летим в час новый, а там еще больше хитов, еще больше музыки.

столице 16 часов. Слушаем новости в исполнении.

0: мнений Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Добрый день всем. Растет число заразившихся лихорадкой Эбола. Минтруда рассказала о планах по выводу россиян из тени. И голосовая помощница Алиса поселилась в наушниках. Далее подробности. Растет число заражений опасной лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения подтвердила 550 случаев заражения и 101 летальный исход. 19 человек выздоровели. Сейчас на территории страны работает более 100 специалистов, включая врачей, специалистов по логистике, экспертов в области клинической помощи и исследования вакцин. В Конго поставлено 40 тонн оборудования и медицинских принадлежностей для обеспечения безопасности медицинских работников. 1 300 000 россиян собирается легализовать в этом году Министерство труда. Глава ведомства Антон Котяков рассказал газете «Ведомости» о том, что это целевые показатели для противодействия нелегальной занятости в стране. В прошлом году, например, план по легализации сотрудников перевыполнили. Собирались легализовать 775 тысяч человек, а в итоге вывели из тени около 1 миллиона работников. Напомню, ранее в Госдуме предложили продлить особый налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Сейчас, напомню, он действует только до конца 2028. Тем временем названы самые востребованные работники в России. Если верить свежей статистике, то это инженеры и представители технических специальностей. В Минтруда сообщили, что на сегодняшний день на таких специалистов сформировался так называемый накопленный спрос. О высокой потребности в опытных инженерах ранее заявлял также глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, высококвалифицированным специалистам предлагают внушительные оклады. Голосовая помощница Алиса поселилась в наушниках. Яндекс объявил о старте продаж первого носимого гаджета с искусственным интеллектом на борту. Новинка, которая получила имя Яндекс Дропс, позволяет пользователю взаимодействовать с Алисой AI в дороге, дома и на работе при помощи обычного голосового общения. Алиса запоминает все, что просит ее пользователь, и преобразует эту информацию в заметки, списки дел и напоминания. Также наушники можно использовать и для привычных дел прослушивания музыки или разговора по телефону. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 13.03. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на суд.

папа. Спасибо. Playbox, я ваш плейбой, Тимур Бодров. Это я. Значит, прямо по курсу у нас бизнес-ланч, игра, по итогам которой мы развозим пиццу по офисам Москвы. 4 пиццы и напитки для офисов. Значит, вы с коллегами тоже наверняка хотите устроить пиццу-пати посреди рабочего дня, отвлечься и развлечься. Если да, то пишите нам в бизнес-ланч. Заявки мы принимаем на сайте europoplus.ru. Во второй половине часа буду дарить билеты на Джейсона Деруло. В это воскресенье парень выступает в ЦСКА-арене, и билетики есть у меня в игре «Хит». Только постарайся внимательно слушать каждую песню в этом часе. Прямо сейчас слушаем «Мото» в Москве 13.07 и все.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: сегодня получит доставку из 4 пицц от Европы Плюс? Возможно, команда под названием «Бинергичные люди», работники финансовой сферы во главе с Викторией. Вика, добрый день, приветствую.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Значит, и против бинергичных людей играют смурфики, аренда недвижимости. Этим занимается Татьяна. Таня, приветствую.
2: Привет.
0: Добрый день. Добрый день, девчонки. Несколько раундов впереди. Самый важный первый раунд, потому что там мы узнаем, кто из вас получит право первой отвечать. Задам вопрос, поставлю фрагменты музыкальные, это подсказки, и потом будет слово «три». Услышали слово «три», произносим название команды. Кто раньше, тот первый отвечает. Ответили правильно, заработали балл, ответили неверно, балл переходит сопернике. По этому принципу играем до 2 очков. Ну, кричим только в первом раунде, дальше ничего не кричим. Так, Таня, Вика, значит, вопрос посвящен одной всемирно известной певице. Дело в том, что эта девушка во второй раз в своей карьере записала официальный гимн чемпионата мира по футболу, ну, уже теперь в этом 2026 году. Значит, кто так дружит с футболом? Первый вариант ответа. Это Дженнифер Лопес. Или речь идет про... Шакиру. Так, послушали варианты ответов, дождите слова «три».
3: 1, 2, 3.
1: Бинергичные люди,
0: чуть раньше были. Итак, Виктория, кто она? Гимнопевица.
1: Шакира, конечно.
0: Когда первый раз, помните, записала она? 2010 или 11?
1: 10-м.
0: Да, Вика. Первый балл заработала. Следующий вопрос для смурфиков, для Татьяны. Таня, только отвечайте правильно, только в этом случае игра наша продолжится. Значит, вопрос такой. Mm-hmm. Ну, давайте, сейчас назову две вещи из гардероба, но одна из них изначально была частью парадной мужской одежды. В общем, изначально мужицкая одежда. Это что, лосины или юбка? А? Татьяна. Парадная мужская одежда.
2: А, сейчас, минуту.
0: Да все, надо отвечать уже.
1: Юбка.
0: В конце 18 века лосины появились как элемент парадной военной формы в Пруссии. Потом она и в Российскую империю перешла. Со счетом 2-0 сегодня побеждает команда «Бинергичные люди». Поздравляю вас, Вика. Дорогая Татьяна, мы с вами не теряем связь. И вообще у нас игра такая, мы играем, пока вы не выиграете. В общем, рано или поздно пицца уже ваша. Так что привет передать. Ну, давайте быстро.
2: Хочу передать привет 10-му кабинету «Северное сияние».
0: Ура!
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе Плюс.

0: flows back. Гимн самоценности, песня Paid to Exist в плейбоксе, Post Malone и кантри-рэп-подгон Cold далее, а еще приготовил для вас вечную классику Ain't Nobody Loves Me Better. Вот, и, конечно, с тобой мы познакомимся, дорогой наш слушатель, с тобой, наш самый внимательный слушатель, уточнил бы я, познакомимся, чтобы я подарил тебе билеты на воскресный концерт Джейсона Деруло. Удачи и до встречи в хит-бэке.
1: Реклама.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеет противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Ain't Nobody Loves Me Better. Это Tropical House версия вечного хита. Вот, далее мы по-летнему продолжим, будем слушать Jamaican Bam Bam. А сейчас рэп-подгон от Павла Беседина. Трек «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате семейная комедия «Дэнни и Мэнни в кино» с популярными четвероногими блогерами в главных ролях. Знаменитый дуэт лабрадора Дэнни и сфинкса Мэнни стал одним из самых популярных явлений Рунета. Теперь шалости закадычных друзей, которым тяжело расстаться друг с другом даже на день, вышли за пределы соцсетей на большие экраны. По сюжету Дэнни получает большой рекламный контракт и переезжает к агенту Андрею. Для лабрадора это время морального выбора. Настоящая дружба с Мэнни или глянцевый мир шоу-бизнеса. Личная жизнь его хозяина тем временем оказывается на грани фола. Он переживает кризис в отношениях с невестой. Ну а чем все закончится, узнаем в кино. Тем временем в столице открывается 5-й московский джазовый фестиваль. Он продлится неделю и соберет больше 1000 артистов. Основной площадкой станет сад «Эрмитаж». Бесплатные концерты пройдут в парке «Зарядье», парке «Горького», на ВДНХ и Гоголевском бульваре. Так, в саду «Эрмитаж» сегодня можно сходить на концерт маленького оркестра и Алексея Гомана, а в «Зарядье» послушать Оренбургский оркестр джазовой и духовой музыки и квартет Алексея Попова. Начало в 7 вечера, вход свободный. Галерея Pop of Art представляет выставку «Ода к радости» Аркадия Петрова, одного из ведущих живописцев поколения 70-х. 8-й персональный проект художника на винзаводе следует сразу за его масштабной ретроспективой в Эрмитаж Урал и представляет зрителю совсем другого автора. В экспозиции больше 30 живописных работ последних лет, прежде не выставлявшихся. Петров обращается к архаике. Фигуры, собранные в тотальную инсталляцию и замкнуты в общий хоровод. Название выставки адресует сразу к трем музыкальным традициям. Финалу 9-й симфонии Бетховена, песни Джой Ника Кейва и афроамериканскому госпелу. Радость здесь не приватна и не спрятана, а восклицательна и открыта каждому. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Европе плюс.
1: Финальная и самая фееричная точка масштабного европейского турне The Last Dance World Tour Джейсон Дерула состоится в это воскресенье, 14 июня. И у меня есть два билета на это представление. Вот подарю я тому из вас, кто докажет, что он внимательно нас слушает. Внимательно, не пропустил ни одной песни. Значит, тест на внимательность далее, но прежде бери мобилу и личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте пиши мне: я самый внимательный слушатель Европа Плюс. Сообщение свое сопроводи данными о номере телефона и городе твоего проживания. Значит, давай, жду сообщения в ВК-шечке и до встречи в хитбеке.
2: Прогноз погоды.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Европе плюс.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Мы идем на Джейсона Деруло в это воскресенье. Возможно, вместе с нами идет на концерт Серега из Москвы. Сергей, добрый день, приветствую.
2: Привет.
1: Добрый день. Значит, сегодня у нас что? Сегодня у нас вторник, 9 июня. Какие уже летние итоги можно подводить? Что ты, Сергей, успел сделать за эти первые летние деньки? Или не успел?
2: Я успел спланировать отпуск, купить билеты, забронировать экскурсии. Уже мысленно отправиться в отпуск в конце лета.
1: Секрет ли, куда ты едешь? Вышний Волочок, Золотое кольцо.
2: Да, в Кострому.
1: В Кострому. Кострому. Я пытался расслышать какой-то испанский город, но нет, это Кострома, я не ошибся. Прекрасно, прекрасно. Мы тоже отдыхаем на Финском заливе этим летом. Значит, но также мы в это воскресенье отдыхаем на концерте Джейсона Деруло, Сергей. И очень хотелось бы, чтобы ты вместе с нами оказался на этом представлении, но чтобы тебе подарить два билета, нужно сказать, какая песня была прослушана нами в этом часе. Вот три варианта ответа. Значит, в этом часе пел Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Или был хит Jamaican Bamboo.

0: Сабринина мама. Кроссовки потеряла. Так, значит, вот три варианта ответа были прослушаны. Какая песня была в плейбоксе?
1: Песня номер два, случился полный бомбан.
0: Браво, браво. Вот это лето Кастаньет. Все удалось. И в Кострому сгоняет, и на концерт Джейсона Дерула сходит. Поздравляю тебя, Сергей.
1: Спасибо. Всем хорошего лета.
0: Спасибо, ребята. Всем хорошего лета. И да, помните, завтра в это же самое время мы разыграем еще парочку билетов на концерт Джейсона Дерула. Хитбэк. Хитбэк. На Европе+.

0: Бокси и интересная мелодия, и интересный артист. Финалить шоу будем в компании группы Maroon 5. А пока важное объявление, а возможно для кого-то и напоминание. Ребята, мы ежедневно развозим пиццу по офисам Москвы. Тоже хотите пиццу? Привезем. Только напишите о себе в бизнес-ланч на сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.

0: Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Call, ансамбль Maroon 5.
1: Вокально-инструментальный, это обычно добавлен, да.
0: Вот вокально-инструментальный ансамбль Maroon 5, художественный руководитель.
1: Теперь узнаю,
0: Адам Левин.
1: Узнаю Адам Левин. С ударениями поработайте.

0: 14:20 в Москве. Всем привет, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. А вот они уже на подходе, они близко. Это Миша Миллер, Алекс Вилле, это Элис Мертон и группа Tokyo Hotel. Но мысленно меняем часовые пояса и перемещаемся на другой континент вместе с Tokyo Hotel. Впереди на Европе Плюс California Nights.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
1: Европа Плюс.

0: Signal и Warning. Дальше больше хитов, больше музыки. Avalon Rockstar впереди. Будет Хэжэль. Биби Рекса и Фейслес тоже появятся с хитом New Religion. Восьмое место сейчас у нас в Еврохит Топ 40. И уже десятая неделя в нашем чарте. И то, что будет одиннадцатое, в этом нет сомнений.
1: Реклама. Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。 Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. Регинес, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Регинес. Новый автомобиль ждет вас.
6: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: будут они впереди с хитом All My Life. И только они будут с нами в следующие 30 минут на Европе Плюс. Впереди классные хиты.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да, да, да.
4: Мне кажется, Артур...
5: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк точка».
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Уже в кино.
14: Музыка и танцы, они всех объединяют.
13: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
14: Это универсальный язык.
13: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
6: От

0: хит, на который сразу обращаешь внимание, и потом к нему еще не раз, неоднократно возвращаешься. Да, что такое магия музыки, Тим Импала явно знает не понаслышке. 15:20 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе.
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49 04 45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.

0: Парень, который знает себе цену, знает, на что он способен. Дальше больше хитов, больше музыки. Ну, а это был Доминик Файк на Европлюс. Ну, а впереди клан Карусель, Динора и очень классный хит от Медузы. Don't wanna go home. Дождись обязательно.
1: Реклама. Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, прямо по курсу у нас отличные хиты. Впереди Wise и Wait. Неунывающие парни, группа Offenbach, Miles Away. Группа BTS обещала тоже быть.

0: вот уже и первое.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь.
3: Mm-hmm.
4: Рабочий бит, получается.
3: Но подожди, а вот «Oops, I did it again». Не помнишь, откуда это? «Oops, I did it again».
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
3: Вообще нет.
4: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь, все.
3: Это же песня Жека Воробья.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве?
6: Столько
7: условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: YouTube приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа подробно на tu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте Хавы.ру.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Хочу. Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика,
8: но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
3: А вот торговый «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
10: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
11: Мы никогда не будем вместе.
12: Не забирайте любовь.

0: этого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Он же Франц Циммер, кстати, бывший кондитер в одном берлинском кафе, но уже в 2010 года стал выступать как диджей в ночных клубах и понял, что теперь музыку он не променяет ни на какие ковришки. Вот правильное решение когда-то принял Али Фарбен, но у нас на Европе Плюс Body Talk, тот самый трек, который мы ждем и на первом месте Еврохит Топ 40, кстати говоря, возможно, уже в эту пятницу.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Саша Андреев, Александр Ивицкий, да, на Европе Плюс, которые явно усиливают наше летнее настроение. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Алан Уокер, будет Coldplay, хит, который, я уверен, ждут очень многие. Впереди Шаде, это Баинди, Ахчо и Мод уже скоро.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две упаковки полотенец «Рейна» по 88 рублей 99 копеек и получите третью в подарок. «Находка». Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

студиях Чо и Мод, Шаде на Европе Плюс, 16 часов 51 минута в Москве. И до конца этого часа сначала Кендрик Ламара Сиза, затем Брейнсторм и уж точно однозначно хит на все времена. Впереди...

0: жирумной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Акведы.
15: Выбраны.
16: Документы для регистрации ИП.
15: Готовы.
17: Фантастика.
18: Счет, бухгалтерия.
19: Подключены. Поехали.
20: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
21: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
22: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
23: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
24: Европа плюс.

Это Кренберис на Европе Плюс «Зомби». Ну что, ждем «Раш», радиоактивное шоу в 7 вечера. Тема сегодня интересная. Фразы, фразочки, фразища, которые нас раздражают. Уверен, тебе будет что рассказать.

0: уже 6 вечера. Марат Бекметов пришел, новости принес. Марат, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Госдума ограничила число банковских карт на одного человека. В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро. И сегодня Всемирный день мотоциклиста. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума ограничила число банковских карт у одного человека. Их может быть не больше 20. Инициатива входит во второй пакет мер противодействия кибермошенникам. Также предусмотрено создание единой системы учета банковских карт. Кредитные организации будут вносить в базу налоговые номера клиентов информацию о количестве карт и их номера. Банки обязаны будут сверяться с системой при оформлении новых карт, чтобы не был превышен лимит. В России как минимум на 10 лет сохранят сотовую связь стандарта 2G. Эта технология остается востребованной, в отличие от сетей 3G. Операторы постепенно сворачивают их из-за снижения спроса. Как пишет «Известия», без стандарта 2G миллионы жителей регионов могут лишиться доступа к связи и СМС. К сетям второго поколения до сих пор подключены многие банкоматы, платежные системы, охранные системы и другое оборудование. Его модернизация требует финансовых затрат и времени. Мэр Москвы заявил о планах продлить Филевскую и Сокольническую линии метро. Сергей Собянин сообщил, что Филевская линия будет продлена от Кунцевской до Сколково. На этом участке построят 5 станций: Верейскую, Сколковское шоссе, Сколково, Марфино и медицинский центр. Сокольническая линия будет продлена от бульвара Рокоссовского до Ярославского шоссе. Там на участке планируются 2 новые станции: МГСУ и Ярославская. Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние данные измерений. Аналогичная температура зафиксирована в Черном море в районе Сочи. На градус меньше море прогрелось в районе Анапы и Ялты, а в Геленджике температура воды сейчас составляет плюс 21. Впрочем, и это не предел. В Ейске вода в Азовском море уже прогрелась до плюс 25. Сегодня Всемирный день мотоциклиста. Традиция отмечать этот праздник появилась с 22 июля 92-го, когда впервые в нескольких странах состоялась акция «На работу на мотоцикле». Позже она и превратилась в День мотоциклиста. Добавлю, что ранее датой праздника считался 3 понедельник июня, а теперь Всемирный день мотоциклиста отмечается во второй вторник июня. Но основная цель этого праздника – заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя при этом прав других участников дорожного движения. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подешевел — 71 рубль 73 копейки. Евро также в минусе — 82 рубля 78 копеек. В Москве 18 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Я всем желаю прекрасного вечера.

Гипнотическая история прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Но думаю, что меломаны в курсе, кто это. Всем остальным скажу. The Second Voice и Let Me Be на финишной прямой рабочего вторника. Ну, осталось только добраться до дома и вот так вот грудью порвать финишную ленту. Сказать, все, хорош, можно отдыхать. Здрасте, это Фомин. Ну и для меня все только начинается.

0: эти ребята вообще мне очень нравились всегда. А тут еще и в эфире, ну вообще просто пушка-бомба. Ну а прежде Coldplay, Hymn for the Weekend, а также Набу и Мумия, Slow Down.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Только до 31 августа в стоматологии Дента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Куда поедем в следующие выходные?
7: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
6: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
7: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
8: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66.

0: Топ-100. Ну и теперь она есть в нашем эфире. Радиостанция номер один в России. Тайм Импала и Джени Дракула на Европе Плюс прямо сейчас. Но вообще, творчество Кевина Паркера мне нравилось всегда. Я уверен, не только мне. Теперь этот трек есть у нас в эфире. Это всегда приятно. Кстати говоря, дальше в эфире совершенно другая музыка. Кунгс и Galaxy.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Город не ждет. И тормоза тоже.
12: В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: Рок на Европе Плюс. Проще. Ну, вот так вот просто мы с вами добрались практически до финала этого часа. И в новом нас ждет вечернее шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша. Не пропусти.
1: Реклама.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
3: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Европа Плюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Всем привет, салют, в столице 19.00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости. Вместе с нами Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Добрый вечер всем. В России ведут самозапрет на входящие международные звонки. Аналитики заявили о росте продаж люксовых автомобилей. Не более половины россиян хотят меньше работать летом. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума разрешила вводить самозапрет на входящие международные звонки. Законопроект принят во втором и третьем чтениях. Опция станет доступна на госуслугах или при посещении МФЦ. Кроме того, операторы будут обязаны маркировать все поступающие международные звонки. Также депутаты приняли инициативу о введении детских сим-карт и законопроект, который запрещает расторгать договор с оператором связи в течение 90 дней с момента заключения. Госдума сегодня же разрешила регионам запрещать розничную продажу вейпов. Такое право они получат со следующего марта. Сегодня депутаты приняли закон о лицензировании оборота табачной и никотиносодержащей продукции. Для получения лицензии и ведения деятельности установлены требования, большинство из которых уже прописаны. Среди ключевых – регистрация в системе маркировки товаров и наличие торговой точки площадью не менее 5 квадратных метров. Аналитики заявили о росте продаж люксовых автомобилей в России. С января по май показатель увеличился на 17% в годовом выражении. Как сообщили в «Автостате», самым популярным люксовым брендом в прошлом месяце был Rolls-Royce. Россияне купили 28 автомобилей этой марки. Далее в списке расположились Lamborghini и Bentley, 18 и 17 штук соответственно. Также в перечень попали Aston Martin, Ferrari и Maserati. Космонавты экипажей МКС-75 признаны годными к космическому полету. Заседание главной медкомиссии состоялось в Центре подготовки космонавтов. Были проанализированы данные обследования космонавтов основного и дублирующего экипажей за период предполетной подготовки. Петр Дубров, Анна Кикина, а также Дмитрий Петелин и Константин Борисов признаны годными к космическому полету. Напомню, запуск корабля «Союз МС-29» планируется в середине июля. Более половины россиян хотят меньше работать летом. Согласно опросу, такое желание имеет 60% респондентов, желающих сократить рабочий день до 6 часов, но остаться на пятидневке примерно столько же, сколько желающих иметь 4 полноценных рабочих дня в неделю вместо 5. Ничего не хотят менять 38%, а еще 2% готовы работать даже больше, чем сейчас. При этом 23% россиян ради сокращения рабочего времени готовы на сокращение зарплаты. Конец выпуска. Курсы валют на завтра. Доллар 71 рубль 73 копейки, евро 82.78. Далее на Европе Плюс вечернее шоу «Rush». Всем прекрасного вечера.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем в ближайшие два часа вместе с вами. Проведем «Привет, Саша», «Привет, Артур».
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Вот я подумал, у нас как будто бы такое прям классическое приветствие, да, оно плюс-минус одинаковое, что плюс-минус, оно все время одинаковое. Вот, и вот интересно, а может ли вот подобное повторение, с одной стороны, это что-то привычное, уютное, что тебя настраивает на правильный лад, а может быть кого-то и раздражает, что одно и то же.
3: Это же наш signature sound, так это называется, есть такие битмейкеры, которые там, когда делают биты, у них есть такой свой специфический звук, который всегда повторяется, чтобы наша точно подпись, дать понять, что это он, да.
1: Это Слава Мерлоу. Слава, что ты сделал?
3: Да-да-да, вот да. Это все там, Metro Boomin. Так что...
1: Вот мы и выдали, кто каких битмарей слушает.

0: Да, Саша, а ты какого слушаешь? Окей. Да. Почему мы заговорили про раздражение от каких-то фраз? Да потому что у нас сегодня тема именно про это. Фраза, которая меня раздражает, ну или слово, которое бесит, да, вот мы можем что-то услышать. У кого-то проскакивают слова-паразиты, у кого-то фразы-паразиты, для кого-то постоянные шаблонные вещи, которые звучат изо рта людей, они могут, ну, прям вот раздражать неимоверно. Саша, какие фразы раздражают и бесят тебя?
1: У меня есть две фразы. Одна от мамы, одна от папы. Они меня бесят, потому что все детство, как бы, они говорили. Папа постоянно говорил «бал минус». Это когда ты чего-то не знаешь. Там имя...
2: Ты в Хогвартсе учил, что ли?
1: Ну, видимо, да. Ну, я была только в минусе. То есть фразы «бал плюс» ее не существует. Вот из недавнего папа там что-то говорил, как говорилось в статье у Ленина «Шаг вперед, два шага назад». Я как бы ее не читала, и папа сказал, бал минус, как можно не знать, великий труд.
2: Ничего себе. Слушай, я просто подумал, что вот есть там современное выражение, да, минус вайб, плюс вайб.
1: Вот, кстати, да, минус вайб папа раздавал. А мама мне говорила, не робей, ну это как бы поддержать, что типа вперед, на абордаж, дерзай. И мне почему-то, я сразу, не робей, и я сразу съеживаюсь, и мне как-то...
2: На абордаж, я 100 лет эту фразу не слышал, на абордаж.
1: Ну, честно говоря, мама так не говорит, это я так...
0: Я себе представил, как Саша после фразы «Саш, не робей», и Сашка на абордаж идет.
2: Да, ты сказал Славу на абордаж, и сразу как будто бы ты читал все-таки про Ленина.
1: Я потом почитала, когда папа
0: как будто у тебя в руках алебарда, знаешь, сейчас.
2: На абордаж.
1: Вот так что я не робею, с балом минус.
0: Да, Артур, у тебя какие бесовые фразы.
2: Ой, меня очень сильно раздражает и одновременно пугает фраза моей жены, когда она говорит: «Ой, дай посмотри, что там у тебя на лице». Все, я, короче, понимаю, что ближайшие полчаса я в заточении, в заложниках, мне никто не поможет, и вот будут вот эти вот всякие вот эти щипания какие-то, о, черные точки какие-то, о, тут жировик надо удалить, все. Да, и я вот всегда, как только она так смотрит, я даже без фразы понимаю, если она вот начала смотреть на меня так, как-то очень осторожно, так вот даже прищуриваясь, понимаю, все, там она мишень уже нацелена, да, я уже, собственно, в этом... На мушке у нее.
0: Помнишь, была программа «Моя семья», и там был человек в маске. Ага. Вот тебе нужно раздобыть эту маску и дома всегда быть человеком в маске.
2: Да, даже через отверстие для глаз, мне кажется, доберется. С помощью вообще, этих устройств. Да.
0: Потому женщины что... это умеют. Да.
2: А у тебя, Антон?
0: Ты знаешь, достаточно много фраз там и по работе, и так далее, но я расскажу про сына. У меня сын, значит, когда в классе, наверное, в 8-9, что-то у него не очень хорошо было с успеваемостью, и мы с ним серьезно говорили, потом очень серьезно говорили, потом спустя пару недель еще серьезнее, и он каждый раз мне говорил: «Да-да, пап, я все, я понял, ща я в пеню». И вот это вот «ща я в пеню», то есть прям на абордаж пойду.
1: Но он давал тебе надежду.
0: Он давал мне надежду. А потом оказалось как-то, что я, как и наверняка большое количество родителей, ему говорил фразу: ну молодец, можешь, когда хочешь. И для меня это всегда было поддержкой и даже похвалой. А потом выяснилось, он как-то мне сказал, что эта фраза, она невероятно бесивая. Что можешь, когда хочешь, это фраза, которая его бесит, и я вот с тех пор эту фразу не использую, а она такая классная. Вот. Друзья, расскажите про себя. Какие фразы, какие словечки вас бесят и выводят из себя? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте все это дело в сообщество Европа Плюс в ВК. Кстати, можно голосовое записать на нашем сайте europaplus.ru. Надо нажать на кнопочку «Написать в эфир». На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня в шоу «Rush» тему «Фраза, которая меня бесит». Сообщение от наших слушателей. Дмитрий, маркетолог, пишет: «На работе я часто слышу фразу „Это нужно было еще вчера“. Обычно ее произносят, когда задача только-только появилась. Такое давление не помогает работать быстрее. Наоборот, оно создает лишний стресс», пишет Дмитрий.
1: Да, популярна такая фразочка у всех таких новых модных профессиональных менеджеров, которые своими асапами закидывают и говорят, что это надо было еще вчера. Мне вот еще асап бесит фраза, я вспомнил.
2: Ой, да, это как будто все в универе осталось.
1: Нет, как будто бы что-то из рэпа, типа асап-роки, вот это асап.
0: А у него, кстати, по-моему, по-другому как-то расшифровался. Асап as soon as possible, то есть настолько быстро, насколько это возможно. А вот что уроки, как это переводится, непонятно.
1: Да, а вот такая еще рабочая фраза. Алина написала: «Меня бесит фраза „Ну ты же девочка“, особенно на работе, когда прошу помочь с техникой или тяжелой коробкой лата. Но когда говорят это в споре или обсуждении, сразу ощущение, что мое мнение автоматически менее важное». Жалуется Алинка.
2: Мне вот тоже часто говорят: «Ну ты же девочка», но в плане, что нужно быть более опрятной, аккуратной.
0: У тебя должно быть везде всегда все прибрано, чисто, приготовлено.
2: Спятен.
1: Саш, ну ты же девочка.
2: Ну, кстати.
0: Ну, база, Саш.
1: Ну, лучше, чем, смотри, ну ты же женщина.
2: Ну, равносильно оно как будто бы.
0: Да. Но, соответственно, для мужского пола это оправдание там любой неряшливости. Ну, я же мальчик.
1: Но, с одной стороны. Типа, с другой стороны, да, мужчина, типа, не плачь, ты же мальчик, ты же мужик, ты же пацан, что ты грустишь-то? Да. Нос повесил.
0: Нельзя плакать, но зато можно сморкаться из ноздри прямо на улице без платка. Как бы вот, чтобы уравновесить одно другим.
1: Ну, с точки зрения, не знаю, биологии, слезы и сопли, они же имеют одинаковое происхождение в целом. Не туда, да? Мысль пошла.
0: Ну, не знаю. Телефонный звонок у нас.
1: Евгений дозвонился, расскажет про свои фразы, которые бесят, раздражают. Жень, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый.
0: Да, здрасте, Евгений.
1: Топ-5.
0: Так, давайте.
3: Топ-5. Да. Из детства школа. А голову ты свою дома не забыл?
2: От учителя.
3: Хотелось прям подойти и вот сложить голову прямо на парту. Раз всегда она осталась там в классе. Вместе с учителем, чтобы она всегда на месте.
0: Ну, было бы смешно.
3: Вот.
0: Так.
3: Да, на втором месте начались уже фразочки такие: «Чё ты как дед?» Это после 45 лет фраза прилетает.
1: Подождите, но еще какая-то должна быть
2: посерединке
1: причина, вот после которой эта фраза прилетает. Может быть, там звук, с которым вы встаете со стула, типа «Опа-па».
0: Да нет, это реакция на происходящее. Вот у меня, я эту фразу слышу не после 45, а, мне кажется, после 30, когда я про что-то там вижу что-то по телевизору или там какой-то даю обратную связь, фидбэк даю, и мне говорят: «А что ты как дед?»
1: Ты не дашь фидбэк, ты дашь бубнешь тогда, Антон.
0: Да, да.
3: Потом, значит, фраза от жены: «Ты меня вообще слушаешь?»
0: О, ой-ой-ой, все мужчины сейчас поежились, я думаю.
3: И здесь как бы, ну, с одной стороны, ответ всегда, конечно, да. Ну, как бы, если раскрывать тему, то я слушал, но не слышал, возможно.
0: Мне кажется, правильный ответ. Правильный ответ – это свернуться в клубочек после этого вопроса.
1: Сразу после этой фразы можно вот на тот же эшафот к преподавателю голову складывать, просто сложить, и все, типа.
0: Так, какая следующая фраза?
1: Какая, Жень?
3: Я говорю: «А потом что ты как дед?» Сразу
0: встыкнет. Ну, дед в калачик не свернется, мне кажется. Это все-таки не каждому деду по силу. Так, а какие еще фразы?
3: Так, ну вот это мой топчик, это, наверное, самая такая: «А почему ты не пьешь?»
0: А вы, Евгений, не пьете?
2: А почему? Вот у меня тоже такой вопрос мне прилетает.
0: И вот у нас Саша не пьет, и она, вот. Практически теперь.
2: Ну, один раз было в жизни у меня.
0: Ага.
2: И то. Вот.
0: И Саша тоже регулярно слышит эту фразу: «А почему ты не пьешь?» Причем со странным подозрительным интересом. Жень, как правильно отвечать на этот вопрос?
3: Ну, надо же как-то ответить так, чтобы без мата было, да?
2: Желательно.
0: Ну, сейчас да.
3: Вот. Поэтому я мягко говорю: вы знаете, у меня аллергическая реакция на алкоголь.
2: Я тоже несколько раз так говорю.
3: Да-да-да. Потому что, в общем, ну как бы, что делать, болезни ты наш.
0: Вот. Потом незаметно из пипетки капают на руку и смотрят, есть там красненькое или нет. Да, Евгений, спасибо большое. Спасибо за такой мини-хит-парад. Друзья, расскажите, какие фразы вас раздражают. Может быть, что-то пересекается с Евгением, может быть, что-то совершенно другое, что вас выводит из себя, когда вы слышите от окружающих. Звоните нам, можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Так, вот такое вот сообщение с раздражающей фразой наш слушатель Сергей прислал. Меня раздражает такая фраза: «Мы одна большая семья», когда ее говорят на работе.
1: О.
0: Обычно после этой фразы следует просьба задержаться без дополнительной оплаты. Поэтому я отношусь к таким заявлениям настороженно. Для меня работа и семья – это разные вещи.
2: А мы с вами семья?
0: Конечно, Саш. Надо подмениться. Сможешь?
2: Да.
1: Но в целом вот в этой корпоративной культуре там, правда, есть такие некоторые очень довольно приторные вещи, которые немножко аж раздражают. Настолько это вот так сказано лицемерно, что ли.
0: Ты думаешь, особенно, если действительно, вот как пишет Сергей, это частенько, что ведь мы одна семья, мы команда, мы должны одним выступать все вместе. И потом поэтому, коллеги, у нас впереди непростые времена.
1: Надо ужать пояса, да, мы же вся одна семья большая.
0: Премии пока не выплачиваются, но ничего, мы все помним, мы все видим. Угу. А мы могли бы быть, кстати, хорошими руководителями с такими фразочками-то. Да, друзья, расскажите, какие фразы или слова вас бесят, когда вам их произносят, или даже просто при вас вы слышите и немножко вас корежит. Звоните 745-6565.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。 Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43. Только до 31 августа в «Стоматологиями Дента» скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственном террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: обсуждаем сегодня тему «Фраза, которая меня бесит», «Фраза, которая меня раздражает». Сообщение от слушателей. Игорь пишет. «Больше всего меня раздражает фраза «Ты же программист? Почини». Ее говорят даже тогда, когда проблема вообще не связана с компьютерами. Однажды меня попросили настроить телевизор просто потому, что я работаю в IT.
1: Это ладно, у меня была история, когда у меня жена ждала меня в машине, пока я что-то там делал дома у себя. И в телефоне играла в игру, где 3 в ряд. В общем, она там что-то собирает, все эти, значит, шарики. И подходит какой-то мужчина и говорит: «О, ты что-то разбираешься в технике, ты шаришь, ты хакер. Помоги мне, пожалуйста, настроить там мой телефон». Она такая: «Я?»
2: Мне кажется, так все зумеры страдают.
1: Ну, не знаю, да. Но это проблема, действительно. Раньше, мне кажется, была особенно острая вся эта история. Если у кого-то был компьютер, таких людей было довольно мало людей, и они как раз-таки становились такими помогаторами для всех людей, которые только приобщались к технике. Сейчас, наверное, попроще.
0: Это же классическая фраза, не знаю, там, сколько-то летней давности. «Помоги Windows переустановить».
1: Mm-hmm.
0: Это, если ты можешь ответить на этот вопрос «Окей», значит, ты вообще бог компьютерный.
1: А еще подумал, а сколько денег в свое время на этом заработали многие люди еще?
0: Просто а сколько не заработали, Windows, которые по доброте душевной делали это бесплатно?
1: А сколько не заработала компания, которая... Да, даже не знала, что в большинстве случаев пиратский софт устанавливается-то теми самыми помогаторами, которые с флешкой приходят и забирают много-много денег у них.
0: Это да. Телефон-звоночек у нас.
1: Алина дозвонилась, ее фраза, которая ее дико раздражает. Алина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, да, здравствуйте, всем привет.
1: Привет.
0: Здрасте, Алина. Расскажите, что за фраза вас раздражает?
3: Меня больше всего раздражает фраза «Это не проблема».
2: Обесценивание.
3: У нас была такая история.
0: Да-да-да, какая история?
3: У нас была такая история, мы делали ремонт в квартире, и наш прораб на любой вообще вопрос, или что-то нужно было переделать, или что-то сделать, сказал: «Это не проблема, это не проблема». И я слышала эту фразу по 1000 раз в день, и, конечно же, ничего не было сделано супер хорошо, и теперь, когда мне кто-то говорит, что это не проблема, я понимаю, что это точно проблема, и поэтому это... в моей голове сидит. Это не проблема.
1: Мне кажется, что в случае с ремонтом еще это не проблема, это еще одна пачка денег.
2: Да, это что-то большее, чем проблема.
1: Потому что...
3: также еще, когда ты точно понимаешь уже, что, блин, походу этот чувак не разбирается.
0: Вот это самое главное, да, что нужно ведь еще понять, что действительно человек, которому ты вроде как доверяешь как специалисту, а он вообще не в зуб ногой, и он такой: «Ну, это не проблема».
2: Зато как держится он.
1: Я сейчас подумал, интересно было бы посмотреть на историю браузера этого прораба, который на любой вопрос говорит: «Это не проблема», а потом: «Как поставить Windows? Как починить розетку?» Видео.
0: Не-не-не, у него тогда каждый запрос должен начинаться: «Проблема с установкой Windows», «Проблема с подключением посудомоечной машины» и так далее. Да, Алина, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про себя. Какая фраза вас очень сильно раздражает, бесит? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Есть одна такая фраза, которая регулярно попадает в списки самых раздражающих. Знаете, как она звучит?
1: Ну.
0: Это фраза «успокойся». Вот. И самое интересное, что психологи действительно изучали подобные вещи. Например, был такой американский исследователь отношений по имени Джон Готман, который десятилетиями наблюдал за общением пар в своей лаборатории любви. У него был такой практически класс при университете Вашингтона. И он обнаружил важную закономерность. Когда человек эмоционально возбужден, когда он злится, переживает, расстроен, его организм входит в состояние повышенного физиологического напряжения, учащается пульс, там повышается уровень стресса, внимание сужается. И в таком состоянии человек прежде всего хочет, чтобы его поняли. И вот здесь возникает проблема, когда в ответ ему говорят «успокойся», он обычно имеет в виду что-то хорошее, типа «не переживай, все наладится, старик, не накручивай себя». Но люди слышат это по-другому. Они это воспринимают как «ты реагируешь неправильно». Твои эмоции неуместны. Перестань чувствовать то, что
2: чувствуешь. Важно, каким тоном. Обычно, если это, например, пара ссорится, ну, редко это бывает, когда любящая девушка говорит своему парню: «Успокойся, пожалуйста, ты так... Я ощущаю, я испытываю твои эмоции, я вижу, что ты разочарован и взбешен. Успокойся». Нет, обычно это «успокойся».
0: Все. Вот так вот еще.
2: Да. Все, успокойся, все, я поняла, все.
0: Не, возможно, некоторыми фразу «успокойся» она произносится с такими хорошими намерениями. То есть люди правда хотят, чтобы, ну, все, успокойся, давай. Там, типа, не переживай, все нормально. Ну, вот из-за особенностей человеческой психики она всегда практически работает как красная тряпка практически.
1: Ну, мне кажется, даже, да, если ласково сказать «успокойся», все равно как будто тебе говорят, не испытывает то плохое чувство, что ты испытываешь.
0: Знаешь, это потому что человек хочет, чтобы его поняли, а он получает какую-то инструкцию, как надо себя вести.
1: Тогда что?
0: «Успокойся».
1: А что нам тогда говорить?
2: Извини, Саша, а если сказать фразы, как она в меме написана, «узбагойзя»?
1: Мне кажется, еще больше выписать. Просто стикер отправить. Не коммуницируйся, человек.
0: А вообще вся ссора началась из-за того, что ты ведешь себя как ребенок.
2: «Узбагойзя».
0: Ужасно. Да, я и был спокоен, пока ты это не сказал.
2: Расскажите, друзья, какие словечки, слова или целые фразы могут вас вывести из равновесия? Звоните нам 745-6565.
3: Прогноз погоды.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Сегодня обсуждаем тему, вспоминаем фразы, которые нас очень сильно раздражают. Сообщение от слушателей. Кирилл пишет: фраза «будь проще» меня раздражала всегда. Обычно ее используют, когда человек не хочет обсуждать какую-то сложную тему. Мне кажется, что простота не должна означать отказ от размышлений.
1: Это
2: правда, меня тоже подбешивает. Потому что что вообще значит «будь проще»?
1: Не знаю, может быть, ты слишком нишевый такой, знаешь, у тебя.
2: Ну и будь, мне кажется, будь сложным, наоборот. Не всем понятно.
0: Есть ведь, не знаю, вот для моего поколения там было продолжение всегда. Будь проще, люди к тебе потянутся. То есть ты как будто слишком сложный для... Тогда не было такого выражения «массовая аудитория».
1: Нет, просто смотрите, с одной стороны, сейчас, наверное, люди думают, что «будь проще» — это типа быть вообще простаком каким-нибудь. С другой стороны, есть люди, которые усложняют и делают из мухи слона. И им иногда хочется, правда, сказать: ну, будь попроще, пожалуйста. Относитесь к жизни чуть-чуть легче. Потому что
2: эти размышления какие-то лишние. Тоже вот эти фразы.
1: У меня есть друг, который... учить его по-другому.
2: Не знаю, у меня нет все детства, ты говоришь.
0: Который регулярно говорит: слушай, ты всегда все усложняешь мне. Ну, типа, будь проще. И при этом он принимает решение, не, как правило, не размышляя. Первое, что ему приходит в голову, он принимает как решение. И потом зачастую ему приходится разгребать с намного большим количеством усилий, чем если бы он заранее был чуть сложнее и подумал.
1: Ну да.
2: Вот Георгий пишет: меня бесит фраза людей, которые как будто окончили институт психологических рилсов и общаются псевдопсихологическими фразами. Наподобие: у меня тревожный избегающий тип привязанности, и однажды на первом свидании девушка поставила мне нарциссическое расстройство личности.
1: Справку выписала еще.
2: Да, но сейчас этого много, конечно. Все подкованы.
1: Там у них тон же еще такой: о, послушай меня, я знаю, о чем я говорю, да? Дорогой мой, у тебя нарциссический тип личности.
0: Нужно ли это рассказывать другому человеку, или ты просто с ним распрощался, и после первого свидания ко второму никогда не переходишь?
2: Ну, надо же уведомить человека.
1: А вот в ответ на такую фразу можешь сказать: будь проще, пожалуйста?
0: Пусть уж уведомление на госуслугах придет, я считаю. У вас диагностировано, да.
1: Зафиксировано, карантин.
0: Год. И запротоколировано. Телефон звонок у нас.
1: Так, Юлия дозвонилась, расскажет, какие фразы, слова бесит ее. Юля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет, добрый вечер всем. Да, есть у меня фразочка одна, даже не фразочка, это правда, слово. Слово, которое я не понимаю. Во-первых, я его постоянно не понимаю, постоянно вспоминаю, как оно пишется. И не понимаю, зачем люди его используют в контексте. Это слово «аккурат».
1: Аккурат?
2: Знаете, такое, да? Ага, точно.
0: Аккурат, да. Аккурат к какой-то дате. Аккурат к чему-то, да?
3: Ну, аккурат, там, я торопился, ехал в такси и аккурат приехал, там, к мероприятию. Ну, почему нельзя использовать, ну, просто слово, там, я успел к мероприятию, или я, там, в точности ко времени приехал. Просто, когда я вижу в текстах слово «аккурат», мне кажется, что люди писали быстро, Т9 сработало плохо, они не изменили текст, и я хочу все время поправить это слово и написать: тут ошибка в тексте, тут должно быть слово «почти». Ну, в общем, я просто не понимаю, почему «аккурат» — это равно вот это вот значение.
1: Ну, стоп, смотрите, «почти» — это же совсем другое значение слова. «Аккурат» — это получается, как будто ты вот прям, да, хотел, и так получилось круто.
0: Вот впритык, да.
1: А «почти» — это, ну, что-то такое размазанное.
3: Я все равно его не понимаю. Но я его не понимаю, меня раздражает, когда люди пишут это. Я несколько раз, чтобы вы понимали, я несколько раз встречала тексты такие у кого-то. И вижу это «аккурат», я думаю: да что же они с ошибками-то пишут? Это было на тот момент, когда я не знала значения слова «аккурат».
0: Так, слушайте, а скажите...
3: Это просто надо знать.
0: Если вы проверяли, пишется с двумя буковками «к», «аккурат», да, вообще?
3: Да.
0: Все, на всякий пожарный. Если вдруг Т9 исправит мое слово «почти» на «аккурат», чтобы я понимал, правильно ли он это пишет.
1: Антон, будь проще, еще раз хочется сказать тебе.
0: Да уж, да. Спасибо большое за звонок. Ну, словечко, действительно, да. Друзья, расскажите, может быть, вас действительно тоже раздражает не целая фраза, а какое-то конкретное слово. А слово «паразит», слово, которое часто встречается в речи конкретного одного человека или вокруг вас все используют. Вот что вас бесит, расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей по поводу раздражающих фраз. Меня, пишет наш слушатель Глеб, раздражает вопрос: а почему так дорого? Я занимаюсь изготовлением изделий на заказ и слышу этот вопрос постоянно. Люди часто не учитывают время и труд, вложенный в работу, поэтому такой вопрос быстро надоедает. Мастер по дереву, Глеб.
1: Ну, может, это непонятно из того контента, который вы предоставляете где-то на площадке?
0: Да нет, Артур, все понятно, но почему так дорого?
2: Угу. Можно сказать, потому что вы мало зарабатываете. Для вас это дорого.
0: Можно еще дополнить. Успокойся, на самом деле ты просто мало зарабатываешь.
2: Комбо, да.
0: Комбо, да. Друзья, расскажите про себя, про бесивые фразы, которые вас раздражают, выводят из себя, из равновесия. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения и закидывайте голосовые.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Раш» мы обсуждаем тему фраза, которая меня раздражает, слова, которые меня бесят. Вспоминаем, что нам очень не нравится, когда произносят очень много сообщений от наших слушателей и действительно про коротенькие какие-то слова-паразиты и про целые фразы. Вот такое сообщение от нашей слушательницы. «На работе меня утомляет слово «синергия». Его используют почти на каждой встрече, при этом далеко не всегда понятно, что именно имеется в виду, и из-за этого оно превратилось в раздражающий штамп».
1: Синергия.
2: Ну, красиво.
0: Угу. Красиво. Но как если ты все время красиво используешь, это же как-то уже может и подбешивать.
1: Да, мне кажется, вот иногда слишком сильно используют такие слова, и они становятся прям вот совершенно раздражающими. Креатив, например, слово. Так, ребята, нам нужно придумать креатив. Ага, креатив. Креативный отдел.
2: Вкусный креатив какой-нибудь.
1: Вкусный креатив. Это уже совершенно не креативно. Если вы креативные, придумайте какое-нибудь другое слово, более креативное, к слову, креатив.
2: Вот Галина пишет, меня подбешивает, когда мой муж говорил раньше «супруга», мне это напоминало слово «врага». Но я сразу дала ему понять, что меня так называть не нужно. А вам нравится супруг, если, например, не муж, а супруг?
0: Ну, для меня это звучит более казенно, чем муж.
1: Казенно, протокольно как-то, да?
2: Да, более отдаленно.
1: Ага, это супруг.
0: Супруг,
1: это моя супруга.
2: Ну, уважительно, немножко.
0: Ну, как шуточно, да, супруг, супруга.
1: Не знаю. Так, вот такая фраза от Артема, фраза, которую ненавижу, все через это проходят. Когда после тяжелого расставания, мне так сказали, легче вообще не стало. Да, может быть, и проходит, но мне это плохо сейчас, пишет Артем.
2: Бедняга.
0: Это особенно, наверное, в подростковом возрасте часто слышат. Да это у тебя только первый раз, все будет по-другому.
2: Еще хуже, у тебя будет еще больше проблем, а это все ерунда.
1: Ну, правда ведь ерунда?
0: Кстати, да. Запомни вот эти проблемки, это ничто по сравнению с тем, что тебя ждет во взрослой жизни.
2: Вот мне так говорили, и мне прям даже любопытно.
1: Ну, вот сейчас, Саш, вот сейчас, вот да, вот там спустя, не знаю, 10-15 лет ты думаешь, ну, вот, ну, действительно, что парился-то раньше? Этого дела.
0: Чёра-бела.
2: Наоборот, да, надо было идти.
1: От всего сердца же такие фразы мы говорим. Хотим вас предостеречь от потерянных нервных клеток и вот всего этого дела. Ну, а вы? А вы? Эх, молодежь. Тоже, наверное, кого-то бесит фраза такая.
2: Что ж.
1: Что ж. Да, так, а у нас голосование и вот такое. Что раздражает вас сильнее всего? И вот фразы, видимо, говорят, в каких обстоятельствах. Когда вас сравнивают, дальше, когда обесценивают чувства, когда дают непрошенные советы, когда учат жизни или когда говорят очевидные вещи. Вот такие есть варианты. Проголосуйте, выберем категорию вот этих самых бесябых фраз, которые в том числе сегодня так много пишут нам в комментах.
0: Да, друзья, помимо того, что можно проголосовать, можно рассказать про себя, про фразы, про словечки, которые вас очень сильно раздражают. Можете нам позвонить. 745-6565, код Москвы 495.
3: Европе Плюс.

0: Саша в тему.
1: Ребят, вот вы сидите и беситесь. Почему?
2: Потому что...
3: Ну, вот слова, потому что вопросы такие вот. Ребята, а чего вы беситесь? Почему?
1: Потому что вы...
2: такие грустные.
1: Потому что вы не шарите. Вы не шарите за некоторую лексику. И пора вам давно уже признать, что не весь лексикон вам подвластен. Mm. И иногда просто непонимание некоторых слов может выводить человека из себя. Возможно, вы замечали за собой такое.
3: Ну, бывает такое, да, когда слышишь что-то вообще какие-то непонятные.
2: Абордаж, вот это вот.
1: Ну, чтобы, наконец, положить конец вашим психозам, я предлагаю вам ознакомиться с некоторыми словами, которые возведут вас в лингвистическую прайм-эру.
2: Что-то новое, да, уже появилось?
1: Да, и, возможно, для вас знакомое. Вы, парни, продвинутые, так что, может, знаете. Я буду говорить вам некоторые предложения со сленговыми словечками.
2: Сейчас Саша такая: жесть. Что такое жесть?
1: Ну, сейчас посмотрим. Вам нужно будет из контекста догадаться об обозначении этих слов и на ваш манер, на ваш этот лексикон переделать. Итак.
3: Перевести, ага.
1: Ага, предложение number one. Антон не из тех, кто будет лукмаксить ради реджбейта, и даже усы не делают его анком, а лишь говорят об умении вайбить.
3: Ну, это ж понятно все. Что я не из тех людей, которые будут выпендриваться попусту, и усы я отпустил, потому что это прекрасные, красивые штуки, которыми можно самого себя почесать.
1: Ну, это очень близко. А вот поясни за слово «лукмаксить».
3: Ну, я так понимаю, лук — это, в смысле,
2: ну,
3: внешний
2: позер,
3: вид.
2: Типа, да, вот эта вся история?
3: Ну да, щеголь, да. Как говорит мое поколение.
1: Да-да, это как раз это такое ответвление парней, которые, помните, я вам даже про это рассказывала, они по гайдам специально свою внешность подделывают определенно.
3: Метросексуалы.
1: Вот. О, кстати, да, вот это словцо сюда прям хорошо. И реджбейт.
3: Ну, реджбейт, наверное, типа, чтобы тебя оценивали высоко, я так понимаю.
1: Ну, почти, да. Это какой-то контент специально, который вызывает гнев у человека, чтобы накрутить комменты.
3: А, рейдж, все.
2: Типа, вы говорили, байт на комменты, например, и все. То есть, какая-то провокация.
1: А сейчас реджбейт.
3: Решили усложнить. То есть вызывать негативные эмоции своим контентом.
1: Да, вот намеренно, чтобы накрутить комментарии
3: все,
1: какие-то.
3: Все, да-да-да. А, нет, для этого усы как раз годятся, да.
1: Ну ок, вы справились с первым. А второе всего будет два. Артур всегда был далек от мокинга. Его бестис Антон может предоставить пруфы, не прибегая к глейзингу.
2: О, бестис Антон, его бестис, это же какой-то треугольник, что ли?
1: Бестис.
2: Бестис.
3: Бестис — это лучшие друзья.
1: Ну да.
2: Ну просто как будто бы это в отношении какой-то девчонки, типа бести.
1: Нет, парни...
2: Ну как вот можно назвать парня, он мой бести? Это что такое вообще?
1: Ну, ты в моем предложении ты назвал так Антона, это ты назвал.
2: Ну так никогда бы парни не назвали бести. Ну то есть, возможно...
3: Мне стало неловко.
2: Да мне даже неловко стало, если бы это изо рта было моего.
3: Артур, скажи, что ты просто рейдбейтишь.
2: Да. Это Саша рейдж-бейтит. Да, провоцирует нас тут на эмоции. Решил добавить каких-то небрутальных словечек.
1: Ну, если вы не шарите, не надо беситься. Поясните за слово «могинг».
2: Могинг.
1: Да, Артур всегда был далек от могинга.
2: Могинг. Артур не могинг. Пояснить за могинг.
1: Артур занимается гуглением.
2: Да.
1: Я вижу. А в общем, могинг — это доминирование над другими, внешностью, от слова «AMOG». Альфа male of the group, альфа-самец группы. Ну, то есть, когда ты превозвышаешься над другими людьми.
3: Ага.
1: То есть, Артур не таков. Ага. Его бестис.
3: Не таков, конечно.
2: Да, иначе не фанфаронец, да, вот как бы сказали наши.
3: Как современные словечки.
1: Не знал такого слова.
3: Фанфаронящийся щеголь.
1: Я запишусь тебе.
2: Сразу, знаешь, у меня такое ощущение, что я в какой-то одежде в хохломе.
1: Двое обычных вид.
3: Как будто гоголи перечитывают.
1: Ну и, в общем, последнее слово, которое здесь есть, что бестис, а мы помним, что Антон это бестис, бестик. Ты можешь предоставить пруфы, что Антон...
2: Ну, пруфы — доказательства, окей.
1: Ок, да.
2: Мы знаем.
1: Не прибегая к глейзингу.
2: Глейзинг.
1: Да, слово глейзить.
2: Что-то из глазированных сырков, вот оттуда это слово.
1: Ну, нет.
2: Покрытие какое-то.
1: Совсем не туда. Это значит листить чрезмерно, кому-то нахваливать, особенно людей знаменитых. Ну, в общем...
2: Подхалимаш называется.
1: Да, то есть Антон этим не занимается.
3: Я не глэзю.
1: Да, ты не глэзишь.
2: Ну, кстати, я вот сейчас опять же, да, я параллельно все-таки занимаюсь гуглингом еще. Глэйз от слова глэйз, глазурь, так что глазированные сырки. Пожалуйста, Саша, а? Балл мне.
1: А что тогда по-твоему?
2: Плюс балл.
1: А что тогда значит глэйзить, если это...
2: Покрыть глазурью, вот, пожалуйста.
3: Покрыть глазурью, Саш. Он ничего не покрывает глазурью, чтобы не рейджбейтить. Вот так вот.
1: Ох.
3: Так, ну, что ж. Сложно, сложно. Я надеюсь, что наши слушатели записывали все эти слова, которые, конечно, пригодятся им в жизни, в общении, в поликлиниках, в МФЦ и так далее. Друзья, расскажите про словечки или целые фразы, которые вас раздражают. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Фраза, которая раздражает больше всего наших слушателей. Екатерина пишет: «Меня нервирует выражение «давай без негатива». Иногда его говорят в ответ на конструктивную критику. В результате важные проблемы остаются без обсуждения. И это кажется мне неправильно».
1: Вот да, мне кажется, это очень опасно. Запечатывание эмоций. Это вот то же самое, как «будь позитивней», я, как вы говорите.
2: Саша, такое ощущение, что ты тоже училась на курсе психологических рилсов.
1: А у многих эти фразы в жизни моей встречались, они меня словно окружали.
0: Ну, это очень хорошо. Я слышу вот про негатив в свой адрес, что от меня исходит иногда, да, вот эта вот критическая точка зрения. Так, распечатать, как ты сказала?
1: Червоточина.
0: Нет, запечатывание не... Как ты сказала, какая красивая фраза была, Саша?
2: Ну, вот все уже.
1: Улетело на запечатывание своих истинных эмоций. Ну, вот, вообще любых, они
0: да,
1: могут
0: точно,
1: быть отрицательными тоже.
0: Давайте, коллеги, давайте распечатаем эмоции. Ага,
1: да.
0: Все, записал.
1: Вот Никита пишет: «Меня раздражает фраза „на самом деле“, особенно когда человек начинает ей каждую свою реплику. Так и хочется сказать: „на самом деле, заткнись“».
0: На самом деле же удобная фраза.
2: Не,
1: на самом деле, да. Но такая... Паразит.
0: Слово паразит, да. И у меня одно время, на самом деле, у меня частенько бывало. Регулярно начинаешь ответ на вопрос со слова «слушай». Ну, когда тебя что-то спрашивают, ты так: «слушайте». Или: «слушай, ну, тут как бы да».
2: You know? Знаешь? Вся вот эта история. Так, а вот такое сообщение от Вики. Меня бесит фраза, которая звучит так: «Да что ты устаешь? Детей же нет». Будто усталость выдается только родителям. Прям с восклицательными знаками написала Вика. Работа, дорога, проблемы. Вообще-то все это тоже выматывает.
1: Да, мне тоже говорят: у тебя даже нет детей.
2: Ну, вообще, надо полагать, что люди, у которых нет детей, у них каждый день отпуск вообще-то.
1: Да, камон.
2: Если что.
1: А мне еще говорят: ты еще даже жить не начала, потому что у тебя нет детей. Ты даже как бы не поняла эту жизнь.
0: Ага. Ты даже не начала жить не для себя, а все время думать о том: так, а это я сделала, так, а это в магазин надо сбежать, так, ага. Ну, это да, это яркая жизнь, это правда.
2: Это на самом
0: телефонный звонок у нас.
2: Ольга дозвонилась, расскажет, какие фразы ее выводят из себя. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, ребята. Приятно до вас дозвониться.
0: Да, Оль, спасибо.
3: Единственный момент у меня не фразы, а слова, которые меня очень раздражают, и их три.
2: Так,
3: так.
2: Как первое?
3: Первое слово говорит мой муж постоянно.
2: Так.
3: Уже лет 15. И меня от этого слова просто трясет. Это слово «спасибки».
0: Какое слово «спасибки»?
2: Это в ответ на какое-то даже серьезное там такое дело выполненное, да? Типа «спасибки».
3: Вообще, он очень часто это слово употребляет, и я уже его умоляю просто, пожалуйста.
0: Ольга, ну подождите, если он...
3: Да-да-да, конечно. А потом опять «спасибки».
2: Не, давайте придумаем какую-то замену.
0: Если он часто это говорит, это выдает в нем очень благодарного человека.
2: Вот я подумал, что, может быть, «благодарочка» фраза тоже такая.
0: Благодарочка.
1: Благодарочка еще больше бесит.
3: Не, ну есть красивое слово, нормальное «спасибо». Значит, коверкать. Я не понимаю.
1: Это как бы невзначай, как будто.
0: Так, «спасибки». Ага, так, это первое. Второе слово съела корова.
3: Два слова – это когда называют алкоголь уменьшительно-ласкательными вот словами, типа «пивко»,
2: «фанфурик».
3: И у меня просто аж ужас, в трубочку
0: сворачивает. Вискарик, коньячок, водочки чуть-чуть, да?
2: Где-то же огурчик режется в этот момент, селедочка, да, лучок.
0: Сальца немного.
2: Ой.
3: Так. Ну да, особенно венцо, прям фу.
0: Венцо. Ну это не хорошо. Хорошее вино венцом вряд ли назовут, да. Так, а третье?
2: Третье тоже было?
3: Ну, все, вот это вот было
0: все. А, все, в смысле, вот эти вот уменьшительно ласкательные. Да, Ольга, ну спасибо вам большое. Спасибо за звоночек. Поднимем бокальчик с шампусиком в вашу честь.
2: Саша, ты с венцом уже, да.
0: Друзья, расскажите про себя, какие слова вас раздражают или какие фразы, целые фразы вас бесят. Звоните нам, пишите текстовые сообщения.

0: Сообщение от нашего слушателя Георгия. Меня выводит из себя фраза «Ну так исторически сложилось». Иногда этой фразой пытаются закончить любую дискуссию, но мне всегда интересно понять реальные причины какого-нибудь явления. Поэтому такой ответ кажется слишком поверхностным. И дальше интересно. Георгий по профессии историк. Поэтому его триггерит, наверное, так исторически сложилось. Секунду, я как историк не могу с вами согласиться.
1: Ну, то есть некоторые учителя это использовали, когда ты не знаешь, как ответить, и говоришь, что так сложилось исторически.
2: Ну, просто традиция какая-то, да, действительно.
1: Ну, есть же какие-то вещи стихийные.
2: Ну, подождите, история, она ведь, ну, может быть, там, не знаю, и далекая, да, и недалекая тоже. То, что было вчера, тоже история. Если вчера что-то приняли делать вот по какому-то определенному сценарию, ну, все исторически сложилось.
0: Да, да, да. Вот настоящий пример глейзинга сейчас был. Друзья, расскажите, какие слова или фразы вас бесят. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
3: На Европе Плюс. Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 1 по 10 июня купите две бутылки минеральной воды «Мтаби» по 74 рубля 99 копеек за 1,25 литра и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Какая фраза очень сильно раздражает наших слушателей. Сообщение Павел пишет: на работе меня прям утомляет фраза: «Ну это же займет всего 5 минут». И обычно после этой фразы следует задача на несколько часов. Со временем я начал воспринимать эти слова как предупреждение, и каждый раз они вызывают раздражение.
1: Еще в конце рабочего дня, если это прилетело, прекрасно.
2: Мне кажется, это с самого детства понятно, когда тебя зовут куда-нибудь на 5 сек. Вот так говорят, на 5 сек. Вот явно это тоже 5 секундами не закончится.
0: Это с одной стороны. Но вот аналогичная фраза в редких случаях работает на тебя. Это опять же, когда в детстве тебя зовет мама, ты гуляешь во дворе, там тебе из окна Антон домой, и ты такой: мам, ну еще 5 минут. И понятно же всем, ну что это не 5 минут.
1: Вот Элина пишет: меня раздражает фраза «хорошо, но можно лучше». Это дежурная фраза моего директора, без пояснений, без правок, без конкретики.
2: Это же мотивация.
1: Очень приятно.
2: Потому что вдруг ты похвалишь, например, и все, это будет порог какого-то такого.
1: А человек загоняется, как лучше. Ну, хотя бы дайте правочки.
2: Может быть. Так, а вот такое еще Игорь написал: бесит фраза «это возраст». Очень невероятно бесит. Заболела спина — возраст. Устал — возраст. Не хочешь тусоваться до утра — возраст. Мне 35, не 95, пишет Игорь. Чего сразу возраст-то?
0: Вот так. Возраст это. Вот вы даже вот смотрите, какое бухтящее сообщение вы нам написали.
1: Это же ваша фразочка. Как мне 25 стукнуло, так вы сразу.
0: Конечно, Саш. Извините, МРТ по скидке — это возраст, радикулит. Ну, Саш, ну это же не голословное с нашей стороны.
2: Ты сама нам все рассказываешь, Саш. Все сказанное тобой используется против тебя.
1: Я буду утаивать.
0: Нельзя. Да. Телефонный звонок у нас.
2: Да, не утаим нашу слушательницу по имени Александра. Она дозвонила. Саша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня очень раздражает фраза, которую чаще всего произносит моя младшая сестра. Я знаю, что после этой фразы я лишусь чего-то из своего гардероба. Эта фраза: «мне нечего надеть».
0: Ой-ой-ой.
3: Самые рандомные моменты. Я знаю, что на следующий день я чего-то не досчитаюсь.
0: Саш, а насколько сестра младше вас?
3: 5 лет.
0: 5 лет, и у вас плюс-минус одинаковые размеры, да? То есть это усугубляет проблему, я так понимаю.
3: Да, еще и чувство вкуса у нас одинаковое. Да.
2: А в обратную сторону работает это?
1: Да,
2: ну,
1: кстати,
2: вы пользуетесь гардеробом своей младшей сестры?
3: Ну нет, я как-то не злоупотребляю, потому что она же младше, и я у нее как-то никогда ничего не воровала, а она у меня постоянно. Ну, знаете, это привилегия младших.
2: А младшая сколько? Она что, ей 10, вам 15? Настолько, что типа, ну, она совсем еще ребенок.
3: Нет, ей 21, у меня 26.
0: Ну, слушайте, но она хотя бы, когда возвращает вам вещи, они там не грязные, не испорченные.
1: Или она навсегда их забирает?
2: В мелках, там, суп на себя пролила.
3: Ну, она их обычно навсегда забирает, да, потому что она чаще всего приезжает ко мне и что-то просто экспроприирует и забирает с собой.
1: Вот нужно прятать. Какие-то самые стрёмные.
0: Какая вы добрая. Да, надо перед ее приездом просто поехать к друзьям на дачу.
1: На шашлыки.
0: У них с дачи собрать все, что там валяется, такое растянутое, рваное, шерстяное, и сказать: вот я обновила гардероб, выбирай что-нибудь для себя.
3: Она решит, что это Баленсиага.
0: О, кстати, да.
2: Задаст новый тренд.
0: Спасибо. Да, спасибо большое за звонок. Мне нечего надеть. Тут, мне кажется, может быть, как-нибудь возьмем даже как целую тему.
2: Да, там есть что обсудить, на самом деле.
0: Да, есть где развернуться. Большое спасибо Александре за звонок, друзья. Вы пока расскажите про себя, про фразы, которые раздражают вас.

0: Сообщение вот такое. Фраза «скинь в личку» раздражает меня, если эта фраза появляется в рабочих чатах. Обычно вся информация уже есть в переписке, но кто-то все равно просит продублировать ее отдельно. Из-за этого появляется лишняя работа.
1: Может, человек хочет с вами близости.
2: Что ты подозреваешь?
0: Скинь в личку.
1: Может, хочет законнектиться с вами, чтобы вы личной переписке вы остались.
0: Но не это знаю. Вот с точки зрения работы, с точки зрения бюрократических больших компаний, это неправильно, потому что фиг потом ты докажешь, что это был. То есть общая переписка, угу, которую видят другие.
1: А скриншотики как, делать можно.
0: Как пруфы, совершенно верно.
2: Ну подождите, вот бывает тоже там, не знаю, письмо, в ответ на это письмо ты оказываешься в этой рассылке, и найти источник вообще, откуда началось этот разговор, эта беседа, вообще невозможно.
0: Просто устает палец, да, колесико мышки вращает. Ага. Бывает такое, бывает.
2: Ну ладно, если ты еще на компьютере, а вот бывает с телефона смотришь рабочую почту, думаешь, там, господи, сколько там, 600 сообщений. Когда дойти то, что тебе необходимо? Скинивалось.
0: Да, но то же самое, знаешь, там, если скидывать и в личке это искать, особенно если еще там среди текста и голосовые, и ты по слову не можешь найти, так себе приключение. Друзья, расскажите, что раздражает вас, какие фразы, какие словечки, звоните 745-6565.

0: Сообщение от наших слушателей про бесивые фразы. Олег нам пишет, фраза «деньги не главное». Вот эта фраза меня просто бесит. Ее произносят обычно люди с высоким доходом. Ну, конечно, деньги не решают все, но они влияют на многие аспекты жизни. По-моему, такие слова звучат лицемерно.
1: Ну да. Mm-hmm. Нет, есть там определенный порог, после которого деньги уже там условно не делают тебя счастливым, но до этого порога довольно большому количеству людей там еще идти.
0: No. Старик, ну это не главное. Деньги, ну пойми, нет.
1: Это как фраза Доминика
0: класса и уезжает.
1: Миллионы приходят и уходят. Это не важно. Важны те, кто в этой комнате. Да, Доминик. Я просто вспомнил.
0: Это говорил Доминик Джокер, да?
1: Абсолютно. Да, всем своим.
0: Ничего себе.
1: Собрались они как-то с Иванушками, там вот этим всеми. Селебами группы А.
0: Да.
1: Так, ну, кстати, про деньги тоже такая фраза от Дениса. Не люблю фразу «нормально зарабатывай, тогда поймешь». Эту фразу я слышал, когда работал курьером, потом, когда устроился в офис, потом, когда стал руководителем отдела. Кажется, для некоторых людей ты никогда не зарабатываешь достаточно, пишет Денис.
2: Ну, это супер, обесценивающе.
1: Очень токсичная фраза, да, по ощущениям? Нормально зарабатывай, тогда поймешь.
0: Ну, это правда, да.
2: Нарциссическое расстройство личности наблюдается.
1: Опять, вот, да. Так, Мария у нас дозвонилась, расскажет про свои фразы, а может, фразу одну, но очень яркую, которая так бесит. Маша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет.
0: Здравствуйте.
3: У меня есть такой пример. Вот вам уже, например, 20, 30, 40 лет, вы уже съехали из родительского дома, но каждый раз, когда вы приезжаете домой, вам мама, чаще мама это делает, говорит такую фразу: «Я не могу пойти, пока тебя нет дома».
0: Даже если вы уже вместе не живете?
1: Или только тогда, когда вы находитесь непосредственно вот в гостях у родителей?
3: Когда в гостях, когда просто вот вместе с ним приехали. Приехала, ну, вернулась домой или в путешествии, и вот там пошли на ночь гулять с друзьями, и каждый раз эта фраза, даже если уже много лет, уже живете самостоятельную жизнь, и есть, может быть, там же своя семья, все равно присутствует такая фраза.
0: И как правильно реагировать? У вас есть какая-то тактика, которая успокаивает маму и приводит вас в более спокойное тоже состояние?
1: Ну, мама, что-нибудь такое.
3: Понятия не имею, до сих пор не знаю, что делать с этой фразой, потому что у меня нету аргументов.
0: Ну, вот мне тоже кажется, что тут не работают вот эти вот подлизывания, типа, ну, мамулечка, не всегда работает. И истеричные, я же взрослый человек.
2: Вот, да, у меня больше так, кстати. Когда вот
0: Это тоже не всегда срабатывает.
2: Никогда не срабатывает.
1: А может быть, это с какой-то такой практичной точки зрения? То есть мама, например, не может закрыть дверь на щеколду, потому что знает, что дочь вернется, да? И она обеспокоена за свою безопасность, к примеру. И непонятно, когда она вернется. Поэтому она хочет конкретного времени. Там, условно, в 3 ночи, хорошо. Я поставлю будильник, закрою на щеколду уже, чтобы никто не проник, и все.
2: Мне кажется, у всех есть ключи.
1: Да нет, есть же затворы такие, которые изнутри квартиры, например.
0: Я всех,
1: такие,
0: безусловно, там на засов как бы вот люди закрывают.
1: Ну подождите, в любой двери есть такая штука, нет? Которая без ключа у тебя просто изнутри ты закрываешь на засов такой.
0: Давай затвор. Так, в любом средневековом замке есть такое бревно, ты как бы его изнутри поперек двери раз. Да.
1: Вы что обесцениваете сейчас?
0: На самом деле это шутка. Да, спасибо большое, Маш, спасибо вам большое за звонок. Вот почва для рассуждения. Друзья, расскажите про фразы, которые вас раздражают. Можете написать нам текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: вот наш слушатель вспоминает, ну, прям классическую фразу. Я думаю, нет ни одного человека, кто ее хотя бы разочек не слышал. Меня раздражает фраза, пишет Артем, вот я в твоем возрасте уже... Многоточие. И обычно после этой фразы начинается сравнение поколений. Мне кажется, у каждого человека свой путь и свои обстоятельства, пишет Артем.
1: Да, это всегда сложно, особенно когда просматриваешь какой-нибудь список там Forbes 30 до 30, думаешь, эти малолетки что себе позволяют? И ты понимаешь, что ты никогда уже в этом списке не окажешься, потому что тебе немножко за 30.
0: Уже после 40 до 40, 70 до 70. Надо сделать.
1: Мне кажется, в 70 до 70 там уже миллиардами люди хвастаются. Там вот совершенно невозможно. Можно войти. Порог входа слишком большой.
0: Тоже тяжеловато, да. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще не проголосовали, можно успеть оставить свой голос.

0: Так, самое время подвести итоги нашего голосования. Мы тут спрашивали в наших соцсетях, что раздражает сильнее всего и в каких обстоятельствах звучат те самые фразы, которые вы сегодня сказали. Ну, действительно, когда учат жизни довольно большому количеству людей, эта ситуация не приносит удовлетворения и, мягко говоря, причиняет даже какие-то сложности. Поэтому много голосов за этот пункт, а также за обесценивание чувств, к примеру, и когда сравнивают. Мне кажется, вот такой топ-3 у нас с вами получился. Ну, и я думаю, что сегодня вот все эти люди, которые выписали свои фразы бесячие, возможно, немножко отпустили их от себя. Так работает это?
1: Безусловно. Выговорились и стало полегче, попроще. Это правда. Друзья, спасибо всем, кто сегодня делился с нами этими раздражающими фразами. Мы прощаемся с вами. До завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Аривор.
1: Настроение. Пока.
0: Пока.
2: Аривор.

0: Ой, какая мелодичная история. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Столица уже 21.20. Приветствую всех, кто проводит этот вечер вместе со мной. Это Фомин. Ну, мы с вами двигаем вперед туда, где еще больше хитов и еще больше музыки. Ну и, конечно же, не стоит забывать о том, что завтра с утра пораньше тебя будет ждать бригада У, Вэл Вики и, конечно же, море классных игр и подарков, а также сейф с деньгами. Все это возможно. Но есть еще один момент, который упускать ни в коем случае нельзя. Это личка.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: Спайк только что на радиостанции номер один в России. Надеюсь, вы поймали эйфорию от этого трека Baby Doll. Да, ну и, конечно, if you know what I mean, вы поймали эйфорию. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. Встретим Ваню Дмитриенко. Девочки, приготовьтесь. Ваня будет опять баловаться. На этот раз под историю музыкальную под названием «Ртуть». Стоит дождаться. Еще впереди с нами «Медуза», «Don't Wanna Go Home» и проект «To the Loo», «Cool Girl». Совсем скоро. Меня зовут Макс Иллин. Всем классной ночи вместе с Европой Плюс. Еврохит ТОП 40.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют по индиях Чо и Мод, Шаде. Мощный взлет Доминик Файк, Baby Doll. Выше всех Терри Свимс, Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

0: Рубрика.
1: Только хиты. 45 минут. Европа плюс. Реклама.
2: Жак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Жак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Европа плюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

начал слушать пасеньки Стиви Уандера и Мервина Гея. Идеально, идеально, конечно, и ничего другого получиться из Тедди не могло, только крутейшие музыканты, и это прекрасно. Мистер Know It All. Мы готовы двинуть дальше, на самом деле, впереди Боб Синклар и Кайзер, хорошая компания, так что и вы тоже оставайтесь. I Can't Wait, послушаем и через пару минут.

Second Wait. Это Боксинг Клары Кайза. Только что на радиостанции номер один России. Я желаю, чтобы этим летом у вас было только одно. Чтобы у вас обязательно было какое-то событие. Была какая-то просто ваша заснова. И вы такие, ну я просто I can wait уже. Я не могу дождаться, да? Чтобы это наконец случилось. Да, пусть у вас будет в планах на это лето 2026 такое приятное событие. Ждите его, и пусть оно обязательно случится. Боксинг Клары Кайза, спасибо за классный трек. Дальше с нами здесь тоже ребята на стиле, на качественной музыке. Это Ed Sheeran, Shape of You. Будет также Леони, Callum Scott, Stay. Через пару минут Эбен, Hello.

красиво, в любом случае красиво и с музыкой. Здесь на Европе Плюс, через пару минут проект Kungs Galaxy. Будет также The Woman The Voice, это певица Adele, ее Skyfall, а еще наши музыкальные заметки из Башкортостана, группа Эйола и суперхит.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, это правда. Это так. В эти полчаса и правда хитов будет много. Так что, если любишь хорошую музыку, если хочешь услышать лучшие хиты этой планеты, тогда делай громче, включайся вместе с нами в следующие полчаса. Здесь будет правда круто. Мы встретим австралийского музыканта Тейм Импала и Дженни Дракула.

0: До финала этого часа встретим также Linkin Park, What I've Done.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

давайте, что ли, хотя бы пообещаем себе и елке тоже, что мы будем пытаться быть проще. Если этим утром не получится, ладно, ничего страшного, попробуем следующим утром, следующим, ну, короче, вы поняли, надо пытаться, надо стараться. Если долго мучиться, что-нибудь получится, это точно. А, да, елка, и мы знаем одно такое правило, которое всегда работает на Европе Плюс. Утро проще пролетит с бригадой У. Это правда, это точно. С 7 до 10 с нолями по Москве. В любую минуту включайтесь, Веловики сделает ваше утро. Пока же впереди тоже классная музыка. Я бы сказал, не выключайтесь до Веловики, потому что впереди P-Now и The Warning to Carry Son. Будет также Сибул, и через пару минут здесь Hugh Jail, I Don't You.

Бляу, делать всякие разные вещи, которые нам иногда порой совсем не нравятся. Да, вот давайте попробуем этим летом себя никак не пинао, а вдохновлять себя любовью к себе и, конечно, классной музыкой. Дальше здесь будем вдохновляться с командой BTS. Через пару минут будем грести Swim. Также Frey Ridings на подходе, Weekends, а еще совсем скоро Bibi Rexha, Faithless, New Religion.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Go Home, проект «Медуза» на Европе Плюс. Ну, вы, мальчики и девочки, уже, думаю, взрослые, так что думайте сами, что называется, решайте сами, идти домой или не идти. Главное, просто будьте с нами в приятной компании здесь, на Европе Плюс, компании лучших хитов этой планеты. И, конечно, голосуйте за своих муз-фаворитов на нашем сайте europaplus.ru в чарте Еврохит ТОП 40. И кто знает, возможно, «Медуза» — это как раз ваши фавориты. И, конечно, им бы не мешало оказаться на первой строчке, я так понимаю, нашего чарта. Впереди через пару минут Avalon Roxton Way to Go. Будет также дуэт Hertz и Purple Disco Machine Wonderful Life. А еще впереди Dominic Fike и Baby Doll.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют по индиях Чо и Мод Шаде. Мощный взлет Dominic Fike Baby Doll. Выше всех Teddy Swims Mr. Know It All. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Окей, it's Baby Doll, Dominic Fike, только что на Европе Плюс. Надеюсь, вы поймали эйфорию от этого трека. If you know what I mean, эйфорию от этого трека во всех смыслах. Даже здесь, на Европе Плюс, Post Malone, история под названием Cold уже через пару. Также здесь Teddy Swims, Mr. Know It All. Этот парень действительно знает про музыку все. Особенно он обожает замешать несколько жанров музыки сразу. И кантри, и добавить джаза, и блюза, и все это вместе. И тогда это получается настоящий Teddy Swims. Mr. Know It All ждет впереди. И классных ребят, которые вот уже 25 лет делают крутейшие хиты. Это Tokyo Hotel. Команда представит работу California Nights скоро.